0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9 и 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9 и 11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Белорусские силовики обязаны действовать профессионально и оперативно и должны быть готовы даже к самому негативному сценарию. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По поручению главнокомандующего она проводилась госсекретариатом в сентябре. В начале совещания глава государства тему расширил, подчеркнув, что речь пойдет об обеспечении безопасности страны в целом и работе силового блока Беларуси. Особое внимание внезапной проверке 7-й отдельной специализированной бригады внутренних войск, поскольку для вооруженных сил такие проверки носят регулярный характер, а вот соединение МВД в таком формате проверяли впервые. Стояла задача оценить способность приведения войск в полную боевую готовность, а также ответить на вопрос, готовы ли своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности страны. Такие проверки беспокоят наших соседей и служат поводом для угроз, спекуляций и беспочвенных обвинений в адрес нашей страны о намерении проявить агрессию. Глава государства расценивает это не иначе, как спланированную кампанию в западных СМИ, направленную на получение дополнительной финансовой поддержки.
2: Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья. Развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это глупость полная, как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. Ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, поэтому постоянно растает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной. Как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо.
1: Обвиняя нас, западные соседи сами увеличивают расходы на военные нужды, наращивают контингент. Отдельное государство спекулирует на теме ядерного потенциала, называя это щитом Европы. Президент считает, что в данном случае уместнее говорить не о щите, а о мече в руках бездумных политиков. Александр Лукашенко акцентировал внимание, меч этот обоюдоострый. И в таких жестких условиях Беларусь проводит и будет проводить проверки своего силового блока. Они обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к любым ситуациям, независимо от принадлежности к тому или иному ведомству. Действовать слаженно и сплоченно в условиях войны.
2: Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным, словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. Подчеркиваю, это особенно в условиях войны, когда нужно единство сплоченных всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Не должно быть. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего, западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты, есть и негативные факты. Но главное, проверили, посмотрели, как действовали, а что дальше? Как дальше будем действовать?
1: По итогам совещания госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович поделился с журналистами подробностями. Разговор на уровне президента охарактеризовал как мужской, прямой и честный.
3: Президента волнует в целом. Он главнокомандующий вооруженными силами и всеми структурами военной организации государства. Поэтому его волнует способность всех структур выполнять свои задачи по предназначению. МВД, наверное, после вооруженных сил наиболее крупный орган управления, военного управления, государственного управления, одна из структур военной организации государства. Поэтому вот было президентом поручено проверить и милицию в том числе, как она способна перевестись на военное время. Ведь все структуры будут при переводе страны на военное время переводиться с мирных штатов на военные штаты или при приведении в боевую готовность полной.
1: Также Александр Вольфович отметил, что проверки будут продолжены, а по их итогу главнокомандующему представят комплексный доклад. Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко прибыл в Азербайджан, где по поручению президента Беларуси примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Организация, в которой наша страна имеет статус наблюдателя, объединяет 28 государств, в которых проживают около 90% населения всего азиатского региона. В Азербайджане соберутся лидеры стран-участниц, а также представители крупнейших международных объединений, включая ООН и ОБСЕ. Планируется, что на пленарном заседании саммита выступит спикер Палаты представителей. Кроме того, Игорь Сергиенко посетит регионы Азербайджана. Планируется, что белорусская делегация также проведет ряд переговоров с азербайджанской стороной. Акцент будет сделан на углубление торгово-экономических отношений и развитие промышленной кооперации. В Беларуси создается единый реестр экспедиторов. Указ подписал президент. Документ предписывает до 1 апреля 2027 года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотренные механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. Включение сведений в реестр и внесение изменений будет осуществляться на платной основе. 10,1 базовая величина соответственно. С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на 2027 год. Документ сформирован Советом министров на основании предложений облисполкомов. В списке из 13 объектов схемы комплексной территориальной организации всех областей и их отдельных районов. Также будут обновлены генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. Строительство путепровода Колесниково-Тимирязево в Минске вышло на завершающий этап. Об этом сообщил директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панюв во время выездного совещания на объекте строительства, которое прошло под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Проехать по всей протяженности объекта пока невозможно. До завершения строительства осталось выполнить одно пролетное строение. Его монтаж планируется закончить 20 октября.
4: Строительная готовность объекта составляет порядка 80-85%. Этот процент ежедневно меняется в сторону увеличения. Вот. Технически мы планируем до середины ноября закончить уже все работы, связанные с благоустройством на путепроводе, и параллельно выполнять работы, связанные с благоустройством под путепроводом, перегающих территорий. Все работы планируем основные выполнить в текущем году, на следующий год оставив только работы, связанные с сезонностью. Это покраска, это некоторая штукатурка. Ну, такие работы, связанные с работой в определенной погодной условии.
1: На объекте задействовано от 45 до 150 человек в зависимости от этапа и вида работ. Возведение путепровода ведется круглосуточно, благоустройство выполняется в продленном режиме, без выходных, до 20-21 часа. Объект построили быстро и опередили нормативные сроки. Этому способствовали организация работы в круглосуточном режиме, вахтовый метод и слаженная работа всех подразделений. Защиту трудовых прав в цифровую эпоху обсуждают эксперты из 30 стран на стратегической сессии в Минске. Стремительное развитие технологий стирает привычные границы рабочего времени и места занятости. Из-за этого люди часто теряют базовые социальные гарантии – отпуска, больничные и даже право на профсоюз. Так быть не должно. Четвертая промышленная революция, искусственный интеллект и роботизация – это уже реальность. Она ежедневно меняет структуру экономики, характер занятости и саму суть трудовых отношений. Новые вызовы требуют оперативных и согласованных действий со стороны государства, профсоюзов и нанимателей, отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
5: Республика Беларусь здесь не исключение. Скажем, мы сегодня вместе с правительством работаем над новым законом в области цифровизации и работаем над каждой статьей так, чтобы новые требования в сфере новых, скажем, задач, которые появляются, новых профессий, которые появляются на рынке, такие как работники маркетплейса, временная занятость. Необходимо нам с точки зрения профсоюзов обеспечить их защитой, правовой защитой, техникой безопасности, соблюсти все требования, которые должны для этой категории быть соблюдены. И весь мир, собственно, сталкивается с этими вопросами.
1: На протяжении двух дней эксперты обсуждают адаптацию законов под новые формы занятости, доступность переподготовки кадров и равные права для специалистов всех возрастов. Главным итогом встречи станет принятие документа о справедливом преобразовании рынка труда. Он будет учитывать лучшие мировые практики и поможет внедрить стандарты Международной организации труда в национальное законодательство.
0: Картина дня.
1: Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев. Речь идет о происшествии в Брянской области России, в котором пострадала гражданка Беларуси.
6: По результатам изучения собранных материалов, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело об акте терроризма по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса, совершенного в Брянской области Российской Федерации, в котором пострадала гражданка нашей страны. Установлено, что 31-летняя потерпевшая 8 октября 2026 года получила тяжкие телесные повреждения от взрыва после атаки дрона по машине, которая ехала по трассе Брянск-Новозыбков вблизи границы с Украиной. Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Центральный аппарат Следственного комитета. Генеральная прокуратура обращает внимание на участившиеся акты терроризма в отношении мирного населения на приграничной территории России и Украины. В целях личной безопасности просим исключить поездки в зоны боевых действий и расположенные рядом с ними регионы.
1: США и Европа готовят предложение по урегулированию украинского конфликта, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. План состоит из 4 пунктов и будет включать предложение России заключить с Европой договоренности в сферах безопасности и экономики, которые бы легли в основу стабильности в регионе. Первым пунктом называется «Восстановление Украины». Второй – гарантия безопасности как для Киева, так и для Москвы. Третьим в списке следует энергетическое соглашение России, Украины и Европы. Оно может включать строительство трубопровода для поставок в европейские страны энергоресурсов, который приносил бы доход и Москве, и Киеву. Наконец, 4-й пункт – прекращение огня на нынешней линии фронта. В Кремле эту информацию прокомментировали кратко. Видели публикацию, но ничего о плане не слышали. Правда, при этом сообщили, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. Парламент Литвы проголосовал за ужесточение национальных санкций против Беларуси и России. Об этом говорится на сайте литовского Сейма. За принятие к рассмотрению новых санкционных мер на пленарном заседании проголосовали проголосовали 93 депутата, 4 воздержались. Таким образом, Сейм запустил процесс ужесточения национальных санкций Балтийской республики против белорусских и российских граждан. Новые рестрикции предусматривают запрет для граждан Беларуси и России, независимо от их правового статуса в Литве, на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами. Поправками также предлагается ввести запрет для граждан Беларуси и России на публичную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве. Власти Литвы ввели режим национальных санкций в 2023 году и неоднократно продлевали его. Нынешнее продление действует до конца 2027 года. Санкции предусматривают, в частности, приостановку рассмотрения просьб белорусов и россиян о выдаче временных видов на жительство. Кроме того, ВНЖ тех, кто в течение 3 календарных месяцев более одного раза совершил поездку на территорию Беларуси или России, автоматически аннулируется. Подвиг, который предало забвению нынешнее поколение латвийских политиков. 82 года назад красноармейцы освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Латвия была одной из первых оккупированных советских республик. За эти годы местное население уменьшилось на 400 тысяч человек. 280 тысяч вывезли на принудительные работы в Германию. А на территории Латвии построили сеть фабрик смерти. 48 тюрем, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. Уже покидая Ригу, нацисты планировали фактически полностью ее уничтожить и взорвать более 5000 объектов. Однако благодаря самоотверженности красноармейцев и партизан этим замыслом не суждено было сбыться. Освобождение Риги стало частью прибалтийской стратегической операции. Погибло более 60 тысяч советских солдат. После освобождения Латвию ждал период масштабного восстановления и индустриализации. А на новые предприятия в Ригу и другие города направляли сотни тысяч рабочих, инженеров и специалистов из других республик СССР. А нынешнее поколение латвийских политиков фактически переписывает историю собственной страны под диктовку Запада. Несколько лет назад в Латвии приняли закон о демонтаже объектов, которые якобы прославляют советский режим. В списке около 70 советских мемориалов. На их снос власти находят деньги, но в то же время не могут профинансировать ремонт многоквартирных домов, либо покрыть серьезный дефицит средств в здравоохранении и образовании. К 2035 году число женщин на срочной службе в Эстонии может вырасти в 4 раза. В этой стране призывного возраста достигает меньше мальчиков, чем надо призывать по плану. Сейчас срочную службу в Эстонии ежегодно проходит около 50 женщин, но к 35 году их число может вырасти до 200, то есть в 4 раза. Это необходимо, поскольку из-за падения рождаемости набрать нужное число призывников только из юношей будет невозможно. Если раньше призывного возраста достигали около 8 тысяч молодых людей, то теперь рождается всего 4-5 тысяч мальчиков в год, а военное руководство рекомендует призывать до 4100 человек ежегодно. Глава Департамента оборонных ресурсов Ранна Вески отметила, что к 35 году понадобится еще несколько сотен женщин и подчеркнула необходимость менять общественные стереотипы. Сейчас служба для женщин добровольная, но обсуждается, какой формат будет действовать в 35 году. Опросы показывают, что 80% жителей поддерживают службу женщин, однако обязательный призыв одобряют лишь 5-6%. Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что польская полиция задержала в городе Оборники, это Великопольское воеводство, 46-летнего гражданина Польши, который призывал к убийству премьер-министра Дональда Туска. Это задержание стало вторым за последние дни в связи с появлением угроз в адрес Туска и других ведущих политиков Польши. 11 октября был задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в рассылке угроз в адрес Туска и главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша.
0: Картина дня.
1: Белорусские ученые все чаще применяют технологии искусственного интеллекта в медицине, станкостроении, образовании, архитектуре и других сферах. Это стало основной темой обсуждения сразу на двух ключевых мероприятиях Национальной академии наук Беларуси. В Минске проходит Международный форум искусственного интеллекта и Международная молодежная конференция. Среди участников не только ученые, но и ведущие представители различных ветвей белорусской власти. Есть и судебная система, исполнительная власть и, безусловно, законодательная, поскольку в стране стоит стратегическая задача до 2040 года внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни. Модельный закон об использовании искусственного интеллекта СНГ был принят в 2025 году. В разработке принимали участие белорусские ученые. Идея создания законодательства в этой сфере поддержана председателем Конституционного суда Сергеем Севцом. Об этом на мероприятии также было заявлено, но пока у Беларуси достаточно осторожный подход к внедрению этого инструмента в различные сферы жизни. О том, как сейчас ведется разработка отечественного искусственного интеллекта, рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский.
7: На международном рынке open-source открытых модели, есть достаточное количество решений, которые можно брать и применять. Для этого необходима соответствующая инфраструктурная основа, довольно сложное и дорогое оборудование. И мы занимаемся сегодня этой темой, мы формируем национальный контур искусственного интеллекта по мере возможностей. Мы развиваем как инфраструктурную основу, мы формируем ее программную часть. Очень важно понимать экономическую эффективность. А в наших условиях использование искусственного интеллекта не должно быть данью моде, а должно внести реальный экономический эффект.
1: С искусственным интеллектом все чаще работает именно молодежь. И тематику молодежи в науке обсуждают на форуме молодых ученых «Молодежь в науке» с участием представителей 6 стран. Как подчеркнул председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Максим Кучевальский, форум проводится уже в 23-й раз, и в этом году к нему присоединился Алжир.
8: Это уже 23-я конференция по счету. В ней участвуют более 600 ученых из Армении, Алжира, Беларуси, Китая, России, Туркменистана и Узбекистана. Для нас приоритетом являются все направления, которые определены нашим президентом, от Земли до космоса, от археологии до искусственного интеллекта. И молодые ученые на 25 секционных заседаниях представят свои новейшие исследования, свои результаты.
1: Искусственный интеллект – очень перспективное для Беларуси направление в сфере медицинских технологий, поскольку там такие технологии также очень активно применяются. Стоит отметить и образовательные подходы к этой сфере. С 1 сентября есть факультатив об использовании искусственного интеллекта. Также эта тема внедрена в учебные программы по информатике, запущена образовательная программа в Национальном детском технопарке. И огромное количество стартап-проектов и грантовой системы выделяется на изучение этой темы. Молодежь в науке – это фундамент развития Академии наук, отметил председатель президиума НАН Владимир Караник.
9: Я очень рад, что за последние годы количество молодых исследователей увеличилось. 29% исследователей – это молодые ученые. Но надо думать уже о будущем, о следующих поколениях, потому что молодежь в науке это фундамент развития Академии наук. И налажено очень хорошее взаимодействие с Минобром, начиная от Национального технопарка, с ведущими вузами страны, где вузовская наука и профильные кафедры взаимодействуют с Академией наук. Это позволяет нам видеть потенциальных исследователей со школьной скамьи. А направления, они соответствуют приоритетам направлений, утвержденным указом президента. Это биотехнологии, цифровые технологии, новые материалы. Это то, от чего зависит будущее развитие страны, зависит эффективная работа реального сектора экономики.
1: Также к двум важнейшим мероприятиям Национальной академии наук организовали тематическую выставку. В Полоцке прошел масштабный международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Здесь обсуждали приоритеты демографической безопасности, развитие государственной семейной политики, укрепление межпарламентского сотрудничества и ориентиры духовно-нравственного воспитания молодежи. Диалог объединил около 300 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи, представители государственной власти и парламентарии. К стратегической дискуссии в этом году присоединились и парламентские делегации стран СНГ из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на разницу культур и госустройств, традиционные семейные ценности – наша главная объединяющая сила. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник заявил, что наша страна на протяжении многих лет продвигает тему традиционной семьи и традиционных семейных ценностей на международной арене.
10: Беларусь уже на протяжении целого ряда лет продвигает тему традиционной семьи, традиционных семейных ценностей на международной арене. Мы были инициаторами создания группы «Друзей семьи» в Организации Объединенных Наций. И эта группа существует с 2015 года, уже более 10 лет. Объединяет достаточно большое количество стран, которые разделяют наши подходы в отношении традиционных семейных ценностей и необходимости поддержки крепкой семьи как основы формирование и эволюция сильного государства.
1: Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей – социальная миссия органов власти. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Качанова.
11: Семья везде находится под защитой государства. Поэтому, в общем, у нас задачи одни – сделать так, чтобы будущее наших стран было светлое. Оно может быть тогда светлым и счастливым, когда будет счастливая семья в каждом нашем государстве. Что касается вот семейной политики, это будет замечательно, если мы будем участвовать и в других странах, рассказывая о тех достижениях, которые есть в нашей стране. И, возможно, общих проблемах, которые существуют для всего человечества.
1: Защита традиционной семьи, противодействие размыванию и искажению семейных ценностей – задача стратегическая не только для демографической безопасности. Сегодня это уже фундаментальный элемент в целом национальной безопасности. А значит, важна и нужна активная позиция не только государства, важно участие всего общества. В Беларуси в эти дни проходит неделя родительской любви. О том, какие мероприятия запланированы в ее рамках, рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
12: Все начиналось с Дня матери. Когда-то в 96-м году указом главы государства был учрежден такой праздник, кстати, по инициативе Белорусского союза женщин, День матери. Не так давно у нас появился и День отца. И, конечно, логично, что все это закольцевалось в такую красивую неделю, неделю родительской любви, неделю, когда мы говорим о семье, вспоминаем семью, когда мы отдаем дань уважения многодетным матерям. Глава государства подписывает указы, вручается ордена матери нашим многодетным мамам. А для нас это лишний раз и лишний повод обратить внимание на маму, на папу, позвонить им обязательно, отправить какую-то теплую открытку, написать письмо или просто приехать к ним в гости на чашку чая. Ну, в этом и есть наша белорусская нация, в этом есть и мы. Это наши традиции, это наши ценности. Все члены Белорусского союза женщин, по сути, это мамы, это чьи-то бабушки, это будущая мама. У нас есть активное молодежное крыло. Поэтому количество мероприятий, конечно, бесконечное. В каждом районе, в каждой первичке оно абсолютно свое, абсолютно какое-то яркое. По традиции мы особое внимание уделяем детям, которые остались без опеки родителей. Почему? Потому что даже в неделю родительской любви нам важно показать этим детям. У них же такой нехороший осадок остался о взрослых людях. Они думают, что взрослые люди – это не всегда хорошо, да, если они способны где-то вот поступаться и каким-то образом подводить их. А мы хотим доказать, что и взрослый человек может исправиться. И что родительская, материнская любовь, она не может быть только от одного человека. Она может быть всеобъемлющей. Поэтому мы с такими детками всегда особенно вводим их в цирк, вводим в дельфинарий, уделяем какое-то особое внимание. Ну, собственно, на это будет тоже. И, конечно, дань уважения нашему старшему поколению. Нам важно, чтобы наши мудрые бабушки научили нашу молодежь, что такое настоящая семья, как сделать так, чтобы семья крепла, а не любая история заканчивалась разводом, да, как это часто бывает в молодых семьях. Передать мудрость, передать опыт, передать вот этот фундамент. Поэтому такие поколенческие встречи – это тоже будет особый момент. Выставки работ наших женщин, потому что наши женщины – безумные творцы. Помимо основного вида деятельности, они всегда находят время для того, чтобы заниматься еще каким-то творчеством. Очень хочется, чтобы они в этом тоже были признаны, чтобы максимальное количество людей это увидело. В каждом регионе пройдут свои концерты, посвященные Дню матери, Дню родительской любви.
1: В Минске стартовала международная специализированная выставка «Медицина и здоровье-2026». Более 30 лет форум объединяет производителей, ученых, практикующих врачей. В этом году он соберет свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии. В программе более 30 мероприятий с участием известных спикеров. Выставка сфокусирована на трех ключевых направлениях. Какие технологии представлены на выставке, рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
13: На сегодняшний момент белорусская медицина, белорусская техника – это гордость, это та же самая визитная карточка качества, оказание медицинских услуг и вообще сервиса в области медицины. На самом деле сегодня мы можем видеть очень современные разработки, и сколько ты ходишь по стендам, сколько смотришь, и ты не перестаешь удивляться, потому что прямо на входе нас встречает мини-компьютерный томограф. На самом деле это не диагностическая база, а уже лечебная магнитная база, которая помогает при каких-то ортопедических отклонениях. Это только один момент, да? И таких стендов реабилитации, восстановления после тяжелых операций, после серьезных заболеваний, их большое количество, и они идут в ногу со временем. Что самое интересное, мы можем смотреть и многофункциональные каркасы, и многофункциональные кровати, и любое другое диагностическое оборудование, которое есть, вспомогательное оборудование, это очень здорово. И очень приятно, когда мы видим наших зарубежных партнеров, очень много представлено стендов с Российской Федерации. Это тоже очень здорово, потому что на таких выставках, во-первых, между производителями есть обмен мнения, есть возможность посмотреть, что нового приводят наши партнеры, и позаимствовать у них, показать себя, потому что мы такими выставками постоянно позиционируем нашу систему здравоохранения. Это очень важно, потому что здесь идет трансляция на международную арену. И самое главное, что те наработки, которые здесь видны, они сразу же уходят, если так можно сказать, в народ, потому что те, кто приходит для того, чтобы посмотреть какие-то новинки, берут буклеты, заключают контракты и в дальнейшем потом работают уже с этими современными препаратами, оборудованием, которое здесь представлено, вспомогательным в том числе. Вот это и есть смысл всех этих выставок, и когда они проводятся у нас в Минске, в центре Минска, конечно, это очень здорово, потому что то количество партнеров, то количество людей, которые сегодня приходят и в эти дни будут приходить, это будет огромное количество, это будет десятки тысяч человек.
1: И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в

0: радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.

0: Белорусские силовики должны быть готовы даже к самому негативному сценарию. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время совещания по проверке боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По поручению главнокомандующего она проводилась госсекретариатом в сентябре. В начале совещания глава государства тему расширил, подчеркнув, что речь пойдет об обеспечении безопасности страны в целом и работе силового блока Беларуси.
1: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь, частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда.
0: В продолжении темы в ходе совещания глава государства обратил внимание, что в средствах массовой информации западных соседей постоянно нарастает количество недостоверной информации, которая обращена в сторону Беларуси. Также президент высказался о строительстве западными соседями заборов на границе.
1: Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек, вам, военным людям, спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия случится, она может быть только с их стороны. С нашей стороны этого не будет, я уже об этом сказал. В случае агрессии им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, ну, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратегии. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов.
0: Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Перечень сформирован на основании предложений облисполкомов. В него включена разработка 13 градостроительных проектов. В их числе схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы городов Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения. Велика. Сегодня с 9.15 утра до 16.15 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции «Кополь», а также с 9 утра до 15.00 на радиотелевизионной передающей станции «Гродно». В связи с этим в данных регионах будет приостановлено вещание «Альфа-радио». В это время слушать нас можно на сайте alfaradio.by. В случае завершения работы ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представят государственные камерные оркестры. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 4, в Гродно 6 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 2, в Минске 3 тепла, в Гомеле плюс 5. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио твоего дня.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: рынка, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. 2 часа звучим в эфире Альфа-Радио. И, конечно же, во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Тема национальной безопасности была и остается вопросом номер 1. Александр Лукашенко накануне провел совещание с силовым блоком. Речь шла о выводах, которые уже можно сделать после прошедшей проверки боеготовности не только вооруженных сил, но и подразделений внутренних войск. Президент подчеркнул, Беларусь не вынашивает никаких агрессивных планов, но вынуждена, учитывая обстановку вокруг, держать порох сухим. Западные страны активно наращивают военные расходы на вооружение. Поэтому Александр Лукашенко категоричен, абсолютно все госорганы силового блока обязаны быть готовыми действовать профессионально, уверенно и оперативно.
5: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей мы должны готовы быть всегда.
4: В продолжении темы с начала года большой контрольный срез прошел в вооруженных силах. В сентябре госсекретариатом Совбеза проверено и одно из соединений внутренних войск. Впервые и внезапно. Хотели увидеть, как быстро и как слаженно и четко действуют соединения и насколько адекватно реагируют на сложную и экстремальную ситуацию. Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение.
5: Чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемое подразделение на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну. Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Они не построят, как в начале операции «Багратион» в 1944 году, они не построят эти дороги по болотам. Не та ситуация. Мы это прекрасно видим. И сегодня появились и беспилотники и прочее. Мы это им не позволим. Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих.
4: По поручению президента Беларуси председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это мощнейшая диалоговая площадка, которая охватывает 90% территории азиатского континента. Беларусь имеет здесь авторитетный статус наблюдателя. В фокусе также расширение торгово-экономического взаимодействия по линии Минск-Баку. График переговоров в Азербайджане плотный. Игорь Сергиенко выступит на пленарном заседании саммита. Запланирована серия двусторонних встреч. Председатель Палаты представителей посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Новейшие отечественные разработки с использованием искусственного интеллекта и роботизации, представленные на 32-м международном специализированном форуме «Медицина и здоровье 2026». В этом году здесь собрались свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии. Главный акцент выставки сделан на 3 направлениях – восстановительной и эстетической медицине, а также оздоровительном туризме. Каждая страна стремится показать свои лучшие разработки. На форуме демонстрируют технологии, технологий, которые кардинально упрощают лечение пациентов. Важной составляющей стал искусственный интеллект, который активно внедряется как в реабилитацию, так и в косметологию. Среди новинок – роботизированная система нейрореабилитации, современные мониторы пациента и мобильные аппараты ИВЛ. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. В Минске выступит терем-квартет из Санкт-Петербурга. Ошеломляющая виртуозность, поразительная сыгранность, фантастический артистизм, самобытные аранжировки. Это музыкальный коллектив, поднявший значимость русских народных инструментов на небывалую высоту. В концерте также принимает участие оркестр русских народных инструментов Белорусской академии музыки. 30 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции – ведущий, актер и режиссер Олег Винерский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Гомеле плюс 4, в Гродно 6, тепла в Витебске, Могилеве и Минске плюс 3. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13, выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что в Беларуси продолжается командно-штабное учение ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в КНДР провели испытательный запуск тактической баллистической ракеты. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтые сливы» рассказывают историю о том, как в Латвии латвийская армия подстрелила женщину и избежала ответственности. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Протесты школьников и студентов во Франции так перепугали европейцев, что они стали готовиться к своим бунтам. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что Эстония в 4 раза увеличит призыв женщин к 2035 году. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама.
1: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Гороскоп.
4: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен. Нужно многое сделать. Понимая, сколько дел требует внимания, вы стараетесь не тратить время напрасно. Телец. Не переживайте из-за мелких недоразумений, которые возникают в начале дня. Ко всем проблемам, которые появляются в это время, стоит относиться спокойно. Близнецы. Стоит поторопиться. Первая половина дня благоприятная, отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Рак. Ко всему, за что вы беретесь, вы относитесь очень серьезно, и это помогает избежать ошибок. Лев. Насыщенный день. Трудно сосредоточиться, нужно думать о многих вещах одновременно, решать не только свои, но и чужие проблемы. Дева. День, когда особенно важно соблюдать общепринятые правила. Весы. Благоприятный день для общения. Многие будут интересоваться вашими планами. Скорпион. Сегодня вы особенно настойчивы и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не слишком удачно. Стрелец. В первой половине дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Козерог. Вероятно, перемены к лучшему в деловой сфере. Вам хорошо даются привычные дела и совершенно новые. Водолей. Не спешите с решением финансовых вопросов. Сегодня сейчас не лучший момент для спонтанных покупок или сделок, которые не планировались заранее. И рыбы, будьте осторожнее с новыми знакомыми, особенно если вам кажется, что они уж слишком настойчивы в своих попытках завоевать вашу симпатию. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день – это день, когда дел будет много, и это хорошо. Ничто так не вдохновляет, как полезное занятие, решение новых задач, возможность быстро получить нужный результат. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
5: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь, окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Масштабные учения ОДКБ продолжаются. Сейчас они перенеслись на территорию Беларуси. Это командно-штабные маневры с миротворческими силами «Нерушимое братство», а также специальные учения по радиационной, химической, биологической защите и медицинскому обеспечению «Барьер», в рамках которого военнослужащие приступили к практическим действиям. Сегодня в Минске пройдет единый день депутата. Минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов с 8 утра до 8 вечера. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Новый путепровод строят в Минске на улице Колесникова. Ход работ проинспектировал мэр столицы Владимир Кухарев. Основные работы планируют завершить до конца этого года. Путепровод разгрузит МКАД, соединит районы через улицы Колесникова и Тимирязева, а после сдачи под ним организуют парковочный хаб. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 4, в Гродно 6 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске плюс 3. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9, 11 в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13, 15, в Могилеве от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10, 12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». В жилищном фонде Могилева и Бреста начинает включать отопление. Соответствующие решения были приняты в Брестском и Могилевском горисполкомах. Как отмечают специалисты, подача тепла будет идти поэтапно. Напомню, в социальной сфере города отопление начали включать еще 6 октября. Следующая важная история. В городе Заславле завершается возведение современной поликлиники на 700 посещений в смену. На территории социально значимого объекта уже выполнено благоустройство и озеленение. Установлено ограждение. Совсем недавно напротив главного входа появился остановка общественного транспорта. Строительный городок пустеет, свою миссию строители практически завершили. Зато каждый день к зданию поликлиники прибывают машины с оборудованием для лечения, диагностики и реабилитации. Идет сборка и расстановка мебели, пуска, наладка и подключение систем. Еще важная история. В Толинском районе Горынский комбинат строительных материалов планирует провести модернизацию и приобрести новую линию с печью. Последняя модернизация на комбинате была проведена в 2010 году. Требуется обновление оборудования, в том числе сердце производства – печи. Представители Горынского комбината в середине октября посетят Китай. Там они побывают на предприятии, которое изготавливает оборудование для кирпичных заводов. На другом производстве белорусские специалисты оценят применение линии на практике. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Ядро интеллектуальной помощи. Как в Гомеле возводят цифровую клинику нового поколения. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же с заботой о семьях и детях. Что делается в Беларуси для развития демографического потенциала. ИСБ «Беларусь» сегодня. За продукцией дробильно-сортировочного завода в Логойском районе стоят очереди. Разбирались, в чем дело. Более подробно читайте на странице ИСБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот обзор прессы на старте работы. Дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет министр культуры Республики Беларусь Марат Сергеевич Марков. А обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко сегодня поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом, поблагодарил глава государства. Александр Лукашенко накануне провел совещание с силовым блоком по итогам проверки боеготовности вооруженных сил и подразделений внутренних войск. Глава государства потребовал от всех государственных органов силового блока действовать профессионально, уверенно и оперативно. Проверки боеготовности будут продолжаться до конца года, внезапно и в условиях, приближенных к реальным.
5: Мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. Еще раз, третий раз говорю, это очень важно. Для тех, кому мы призовем с гражданки, как у нас, из запасов, чтобы они знали, где им находиться. Потому что Карпенков свои летучие отряды, которые умеют якобы красиво действовать, он перебросит их в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе они будут находиться. Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, что я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине. Это обычный опыт вооруженных сил. Поэтому мы это отрабатываем и будем и должны отрабатывать. Аккуратно, без спешки, где-то надо отмобилизовать какую-то воинскую часть и показать военнослужащим, мы вас отмобилизовали, вот там собрали на полигоне или где-то, боевое слаживание провели, автомат вам в руки, и вот там вы будете в кустах сидеть или перекроете, оседлаете дорогу, по которой, возможно, наши противники будут передвигаться.
4: Масштабные учения ОДКБ продолжаются на территории Беларуси. Это командно-штабные маневры с миротворческими силами «Нерушимое братство», а также специальные учения по радиационной, химической, биологической защите и медицинскому обеспечению «Барьер», в рамках которого военнослужащие приступили к практическим действиям. На предполагаемом участке заражения расчет экипажа разведывательной химической машины отобрал пробу и доставил ее в пылевую лабораторию для анализа на наличие опасных инфекций. Такая лаборатория позволяет выявлять отравляющие и радиоактивные вещества, а также биологическое оружие и возбудители инфекции. На территории Беларуси учения будут проходить до 16 октября. Новый путепровод строят в Минске на улице Колесникова. Ход работ проинспектировал мэр столицы Владимир Кухарев. Основные работы планируют завершить до конца этого года. Путепровод разгрузит МКАД, соединит районы через улицы Колесникова и Тимирязева, а после сдачи под ним организуют парковочный хаб. Объект выполнен из материалов белорусского производства, перекрытия и опоры из отечественного железобетона. Строители собирают современные мосты столицы модулями, как большой конструктор. Это ускоряет процесс, при этом сохраняя высокое качество. Следующий этап – строительство путепровода на улице Чурлёниса. Он соединит Московский и Октябрьский районы Минска. Реализацию проекта начнут в 2027. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 5, в Гродно 6 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске 4 выше нуля. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета, Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – министр культуры Беларуси Марат Марков. Александр Лукашенко о проверках вооруженных сил. Никакой чрезвычайщины здесь нет. Во Франции с начала протестов пострадали 147 школьных сотрудников. Фон дер Ляйен предложила ужесточить миграционные меры в Евросоюзе. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это министр культуры Республики Беларусь Марат Сергеевич Марков. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Рады вас видеть, вот искренне скажу.
2: Но спасибо.
1: Ждали вас.
2: Ну, необходим был этот перерыв.
1: Ну что ж, тема, которая прозвучит на старте нашей сегодняшней программы, конечно же, касается безопасности нашей страны. Мы видим, что к ней приковано внимание средств массовой информации. И давайте говорить прямо, белорусское общество внимательно следит за тем, что происходит и вокруг нашей страны. И, конечно же, какие вызовы стоят перед нашим государством. Мы видим, что вопрос у нас безопасности, итоги проверки одной из бригад внутренних войск обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Вот сначала хотел бы, наверное, задать вопрос, который касается в целом вот этой проверки, да, по поручению президента. Мы видим, что это достаточно длительный процесс, это такой выверенный стратегический процесс, который уже идет определенное время. Вот на ваш взгляд, почему важно именно в таком ключе? Не где-то разово, да, а постоянно вот этим заниматься и проверять то, что происходит.
2: То, что происходит сегодня, и то, что президент проводит подобного рода не только совещания, но самое главное, проверки, которые идут уже с начала года, оно ведь не спонтанное решение. Это обусловлено той обстановкой, которая имеет место быть на границах Беларуси, на границах союзного государства. Вообще, на самом деле, вести себя иначе в этих условиях, это было бы не просто легкомысленно, это было бы преступно по отношению к собственной стране, к собственным гражданам. Потому что давайте определимся с этими условиями. Хотя бы просто обозначим некоторые позиции, которые дают понимание того, что происходит вокруг нас. То есть, совершенно конкретно об этом открыто заявляется, что мы являемся врагами, да, то есть нас объявляют врагами по отношению к странам. Польша, Прибалтика, страны Прибалтики. Мерц об этом говорит совершенно спокойно. Да, не Беларусь. Речь идет в первую очередь, конечно, о России, но в данном случае мы воспринимаемся как союзник России, мы воспринимаемся как союзное государство в целом. Второй момент. А что происходит в этих странах? В этих странах происходит реально милитаризация, которую можно определить, в конкретных цифрах. Да? Более 5% ВВП идет на военные нужды. Чтобы люди понимали вообще, что это такое, давайте просто маленькое сравнение. Беларусь тратит на вооружение, да, на оборону порядка 1.5% своего ВВП. В абсолютных цифрах по итогам 2025 года это 1,1 миллиарда долларов. Польша тратит, наш ближайший сосед, 5% ВВП, но в абсолютных цифрах, дьявол-то в деталях находится, это 53 миллиарда долларов. И, соответственно, давайте прямо говорить, они фактически в 50 раз могут купить больше вооружения, да, больше дронов, ракет, танков, самолетов и так далее. Содержать большее количество солдат. Они ведь к этому и стремятся. Польша заявила о том, что она собирается к 30-му году стать самой мощной армией, иметь самую мощную армию в своей стране. 500 тысяч военнослужащих, да, в 10 раз больше, чем в Беларуси. Зачем? Германия собирается к 30-му году увеличить свой военный бюджет до 130 миллиардов
1: цифра колоссальная,
2: долларов. Конечно, да. И вопрос в чем? Они тоже собираются стать самой мощной армией? Конечно, мы же помним прекрасно 39-й год, то, о чем говорил президент, 41-й год. Самое главное в этих условиях, они ведь для чего вооружаются? Для чего предполагается рост количества боеприпасов в 6 раз? За буквально за пару лет. Для чего строятся 200 новых военных заводов и модернизируются гражданские заводы под военные нужды? Это все происходит исключительно для того, чтобы иметь возможность нападать. Агрессия. Польша приобретает 1000 самых современных южнокорейских танков «Черная пантера», но танки ведь это не оборонительное оружие. Их не закапывают в землю без крайней необходимости, да, они в основном это оружие первого удара. Германия размещает у наших границ буквально в Прибалтике свою бронетанковую дивизию, то есть первичный ударный кулак, который при поддержке собственных там небольших армий прибалтов, они могут, по крайней мере, инициировать боевые действия. Вот это та атмосфера, которая вокруг нас происходит. И президент недаром напоминал 41-й год. Можно еще вспомнить 39-й год, провокацию на немецкой радиостанции, которая стала поводом для начала Второй мировой войны, когда немецкие диверсанты, переодевшись в польскую форму, напали на немецкую же радиостанцию, да, и это послужило первопричиной. Случаи с провокациями, которые Латвия устраивает у наших границ, да, типа там к ним, то, что президент рассказывал, то, что Латвия заявила, что это с белорусской стороны, там не кто-то в масках зашел на территорию Латвии, да, это же типичная провокация со стороны латвийских спецслужб. И вот в этой обстановке мы вынуждены реагировать, но мы не просто реагируем. Напомню на всякий случай, что военная доктрина Беларуси, она оборонительного характера. Мы ни на кого не собираемся нападать. Да и зачем? Вопрос. Нам прекрасно живется в мирной стране. Мы нахлебались 80 лет назад этой войны. Мы потеряли треть населения, а это осталось в наших генах. И в любом случае Беларусь рассчитывает, что она будет оставаться мирной. Мы хотим оставаться мирной. Но для того, чтобы оставаться мирным, я всегда говорил, добро должно быть с кулаками. Оно должно показывать, что в случае, если на тебя нападут, мы дадим ответ. Это главная причина, почему сейчас проводится учение. Мы должны научить людей четко реагировать на те вызовы, на ту агрессию, которая будет, не дай бог, произведена по отношению к Беларуси. Нападать мы не собираемся точно. У нас, во-первых, не те силы объективно, не тот военный бюджет, но в то же время выучка, она зачастую определяет. Как военный человек в прошлом, 26 лет назад так уволился из армии, но как бы то ни было, прошлое никуда не денется. Я же прекрасно понимаю то, о чем говорил президент. Каждый солдат, будь то действующая армия, будь то военные организации, которые у нас существуют помимо армии, то есть внутренние войска, пограничные войска, да тот же МЧС, в конце концов, да, они же в любом случае, в случае военной опасности, в случае агрессии по отношению к Беларуси, они четко должны понимать, куда идти, какой укрепрайон занимать, в каком направлении выдвигаться. Опять же, в зависимости от того, откуда будет совершена агрессия. Соответственно, вот эти вот выходы, вот эти точки, они должны быть четко определены с самого верха до командира взвода, чтобы каждый командир взвода должен четко понимать, куда он должен выдвигаться со своим взводом для того, чтобы отразить эту агрессию. Соответственно, вот эти вот моменты, они сейчас отрабатываются. Для того, чтобы не получилось, как в 41-м году, когда мы, ай, как бы чего не вышло. Ой, не надо, не дай бог, проводить какие-то учения у границы. Не дай бог, если мы будем показывать, что мы готовимся, да, к отражению. Ведь тогда это в определенной степени еще и спровоцировало, то есть неготовность государства к немедленному отражению агрессии, оно провоцирует агрессора на активные действия. Вот в этой связи действия президента, они абсолютно правы. А то, что эта работа производится на протяжении полугода, то, что вот эти задания, учения, они на протяжении полугода вбрасываются, тренируются разные части, разные военные организации, не только Министерство обороны, то, что сейчас наши внутренние войска отрабатывали соответствующие задачи. Это абсолютно нормально, потому что, по сути, армия, она должна быть в боевой готовности постоянно. Но вопрос же идет еще и в том, что мы не должны готовиться к прошлой войне, мы должны готовиться к будущей войне. А будущая война предполагает не только сплошную линию фронта, она предполагает активные действия ударных групп. И, соответственно, к этому тоже надо быть готовым. Ну, и я прекрасно понимаю вот эту позицию, потому что, находясь в постоянной боевой готовности, демонстрируя то, что мы готовы ответить в случае нападения на нас, а мы же это декларируем открыто, публично, И, соответственно, мы же хотим... Сейчас интернет прозрачен. Как бы то ни было, вот эта информация все равно просачивается.
1: Конечно,
2: несмотря
1: видно,
2: на вот этот железный занавес, который... Информационный железный занавес, который пытаются выстроить вокруг нас, все равно эта информация доходит до людей. Но самый главный момент, наверное, которым я хотел бы завершить вот эту тему, у нас же получается, что людей, никто в Украине не хотел воевать. Ну, по крайней мере, 40 миллионов точно не хотело воевать. Там десяток тысяч оголтелых националистов, которые себя великими стратегами изображали, они спровоцировали страну в конечном итоге на военный конфликт. Все сделали для того, чтобы он состоялся. То же самое, европейцы не хотят воевать, но они могут стать заложниками ситуации, потому что все равно военно-промышленный комплекс, который на сегодняшний день наращивает производство военных изделий, они же куда-то должны деться потом. То есть они пойдут либо на поддержание войны в Украине, беспроигрышный вариант, можно до бесконечности подливать.
1: Ну, пока есть люди, да.
2: Пока есть люди. А людей еще очень много. И собираются же вот эти 10 миллионов выехавших, из них там половина мужчин, тоже вернуть, для того, чтобы они воевали. И с другой стороны, в конечном итоге, готовность к войне, а они озвучивают 28-й, 29-й или самое позднее 30-й год, что это будет конфликт с Россией. Но вот этот момент на самом деле следует учитывать. И еще раз повторюсь, мы не хотим войны, слова президента абсолютно четкие, но мы должны быть готовы к этой войне для того, чтобы агрессия не выглядела такой легкой прогулкой. И самое главное, ведь предполагается, что если ты готов, противник об этом знает, он трижды подумает, прежде чем начать агрессивные действия.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что звучало у главы государства на совещании, тема еще одна, вот хотел бы, наверное, обязательно обсудить, это, конечно же, ядерное устремление западных политиков. Президент называет их бездумными, и вот эти ядерные устремления, они действительно, по словам президента, очень опасны для всего мира. И цитата: «Этот меч обоюдоострый». О чем говорит президент?
2: Ну, дело в том, что он говорит правильные вещи, ведь последствия ядерного конфликта, последствия, никто не может просчитать на сегодняшний день. То, что это будет гибель для Европы, это очевидно. Давайте отталкиваться от простых цифр. По-настоящему, хорошо, что предполагает собой, обращение к ядерной доктрине у стран, которые собираются стать агрессорами? Это значит, что они готовы нанести ядерный удар по своему противнику, то есть в отношении Беларуси, в отношении России. Я не исключаю того, что планы более широкие, но давайте исходить из текущей ситуации. Но реально ядерных стран в Европе – это Франция, у которой есть боеголовки. Да? Говорить о том, что Великобритания является ядерной державой, может достаточно условно. Если верить тем цифрам или тем данным, которые есть в открытых источниках, ни одна там атомная подводная лодка в Великобритании на сегодняшний день технически исправной не является. Mm-hmm. Соответственно, говорим о том, что... И причем в основном ядерный потенциал Великобритании, Великобритании, он во многом зависит от США. А у России США, у Беларуси США сейчас выстраивается диалог. И это очень сильно нервирует европейцев. Поэтому они заговорили о собственной ядерной доктрине, о собственном ядерном мече. Не щите, подчеркиваю, мече. И это нужно слушать президента очень внимательно. Да? Речь же идет не о защите. Мы размещали у себя ядерные ракеты или ядерные боеголовки для того, чтобы защитить страну, чтобы это вот как раз доктрина оборонная. Ребята, у нас есть это.
1: Ну, все документы у нас прописаны.
2: Несуйтесь, да. И тогда все будет хорошо. А эти товарищи, наши условные товарищи из Европы, они рассматривают это исключительно как оружие нападения. Но давайте прямо говорить, Франция, хоть и она и засекретила количество собственных боеголовок, но они, по мнению экспертов, в десятки, а может быть сотни раз их количество меньше, чем у России. Меньше. Соответственно, в случае ядерного конфликта Европы не будет. В принципе. И в первую очередь об этом нужно думать самим европейцам, в первую очередь их политикам, ну и гражданам тоже, которые выбирают этих политиков. Потому что способности орешника реальные на сегодняшний день еще на себе никто не испытал. Реальные. В Второй момент, что такое Посейдон, тоже никто не знает. Да? Но если верить тому, что пишут, то радиоактивная волна высотой в 100 метров, да, она, мягко говоря, Джонсону не оставит шансов на спасение. Ну, разве что на воздушном шаре. Но он не успеет даже сообразить. Речь идет о том, что вот ядерный конфликт не нужен никому. Это действительно обоюдоострый меч, потому что от него погибнут все. Все европейцы. И вот этот момент говорит только о том, что мы должны договариваться, мы должны все-таки сосуществовать мирно, потому что иначе никого не будет.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент предложил участникам совещания разобрать вскрытые во время проверок проблемные вопросы без прикрас и теоретизирования, а также определить меры по их устранению. Глава государства подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля следующего года создать единый реестр экспедиторов. С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиторских услуг. Белгидромет и МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества в радиационной безопасности. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области радиационного мониторинга и повышения готовности к реагированию на радиационные аварии. Один из самых теплых и трогательных праздников осени отмечают сегодня в Беларуси – День матери. Это еще один повод поблагодарить женщин, чья любовь и забота становятся первой и самой надежной опорой в жизни. Образ современной мамы сочетает в себе лучшие душевные качества – ответственность, трудолюбие и активную жизненную позицию. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 5, в Гомеле и Гродно 6 тепла, в Могилеве и Минске плюс 4. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цит.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Марат Сергеевич Марков. Следующая тема, Марат Сергеевич, она очень активно обсуждается сейчас в СМИ. Это, конечно же, ситуация во Франции. Мы видим, что протесты за считанные дни во Франции, которые начинались, скажем так, в небольшом городке, они переросли в массовое столкновение молодежи с полицией по всей Франции. Изначально старшеклассники не выдвигали никаких глобальных требований, но мы видим, что сейчас во французской системе образования назрели такие достаточно глобальные проблемы. Вот на ваш взгляд, кто стоит за школьными протестами во Франции и почему они, скажем так, вот случились? И что будет дальше? Потому что вот мы даже за эфиром общались и говорили, что уже и Бельгия, скажем так, подключается к этому очень хорошему процессу. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что, в принципе, может охватить еще некоторые страны. Кто стоит за школьным протестом?
2: Хороший вопрос. На самом деле, если бы знать ответ на этот вопрос, так, да, то жил бы в Сочи, наверное.
1: Так,
2: да,
1: все понял. Следующий вопрос. Так. Да.
2: Потому что изначально ведь действительно основной проблемой, которая стала первопричиной для этих протестов, они ведь начинались с небольшого количества протестующих, естественно, но там действительно были вопросы, связанные с системой образования, с необходимостью школьной реформы, которая, очевидно, назрела во Франции. Когда, извините, девочки, которые выходят на протесты, заявляют о элементарном, да, что в школах невозможно учиться, потому что окна не закрываются, зимой холодно, отопления нет, кругом крысы и тараканы. Mm-hmm. И вот это просто озвучивается на голубом глазу. И самое главное, что администрация школ, Министерство образования или там просвещения, да, они ничего не делают. Ведь изначально требования были исключительно такие: навести порядок в сфере образования. Никаких политических требований, никаких действительно требований о смене власти, mm-hmm, и так далее. Знаете, и самое интересное, что именно вот эти требования абсолютно нормальные с точки зрения любого цивилизованного государства, когда речь идет о том, что государство должно обратить внимание на конкретную проблему и постараться с ней справиться. Они вызвали достаточно жесткую реакцию, причем абсолютно жесткую. Но здесь еще нужно понимать, что Макрону-то особо все равно. Да, он уходящая фигура. И эта фигура на самом деле сегодня просто демонстрирует чудеса глупости во всех отношениях, начиная от внешней, mm-hmm, политики и заканчивая внутренней. И вот это то количество, которое озвучивалось на вчерашний день, что там порядка 500 000, 480 тысяч уже протестующих по всем городам Франции вышли, mm-hmm, на улицы, оно показательно. Но, знаете, вот по неволе ведь приходит сравнение, да, надо четко понимать. Ну, во-первых,
1: следующий вопрос,
2: все, да, наши совершенно замечательные независимые там ресурсы европейские, там, начиная от Еврорадио, да, mm-hmm, Радио Свобода, там, Белсат и так далее. Не будем называть, mm-hmm, в суе, конечно, всю эту прохиндейскую череду изданий, которые называют себя СМИ. Они ведь по этому поводу о реальных причинах не говорят. Они реально не говорят о нарушении прав людей, о том, что почти 7 тысяч задержанных, из них подавляющее большинство – это несовершеннолетние. Почти 2500 возбужденных уголовных дел, причем под следствием оказались 80% несовершеннолетних. А где сравнение, да? Mm-hmm. В Беларуси была попытка госпереворота в 2020 году, которая инспирирована была на западные деньги, на, фактически речь шла исключительно о неконституционном действии в интересах других стран или в интересах других интересантов, mm-hmm, скажем так, не живущих в Беларуси. А здесь исключительно внутренняя, локальная проблематика, и причем жесткость подавления протестов, она действительно поражает. Уже сотни пострадавших с обоих сторон. Речь идет, конечно же, и о применении всего набора спецсредств, светошумовых гранат, там, резиновых пуль, водометов и так далее. Пострадавших огромное количество. И знаете, я ведь о другом еще хотел сказать. Мы же должны понимать, что это не просто конфликт двух сторон. Да, он в определенной степени подогревается. Но давайте прямо говорить, в самой Франции достаточно политических сил, которые хотят свалить Макрона до окончания срока. И то, что как там проходили выборы, мы помним прекрасно. Какую силу набирают правые, Ле Пен и так далее, мы же прекрасно это знаем. Но эти вопросы, они как бы в стороне стоят. Это никто не озвучивает, что интересантами являются в первую очередь политики внутри страны. Да, они используют вот этот ресурс, детский ресурс. Это цинично, будем говорить прямо. А самое главное, от этого страдают сотни тысяч нормальных, обычных граждан по всей стране. Потому что все беспорядки уже сейчас сопровождаются поджогами автомобилей, разграблением и поджогами магазинов, да, и фактически создаются невозможные условия для нормального существования людей вот в тех городах, в тех местах, где происходят эти демонстрации, эти протесты. И давайте говорить прямо, хорошего в этом ничего нет. Но еще раз доказывает, что европейские власти абсолютно не занимаются внутренними проблемами. Ведь те десятки миллиардов долларов и сотни миллиардов, которые Франция тратит сегодня на Украину, которые она тратит на внутреннюю милитаризацию, будь они направлены на решение школьных вопросов, социальных проблем, они бы в любом случае выступили как блокатор в определенной степени для возникновения подобного рода протестов. Потому что, еще раз повторюсь, эти протесты носят исключительно внутренний характер. Они не инспирированы из-за рубежа, в отличие от того, как нам демократические революции пытались навязать на постсоветском пространстве или в Гонконге в 19-м году.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Продолжаем двигаться дальше. Перейдем уже к очень таким, скажем так, важным темам, которые касаются нашей страны. Конечно же, не могу не коснуться темы Дня работников культуры. Мы прекрасно понимаем...
2: Наконец.
1: Да. Прекрасно понимаем, что этот профессиональный праздник, он действительно сохраняет и приумножает духовное наследие страны благодаря людям, которые работают в этой сфере. Я вижу, что вы действительно вот так искренне залыбались, значит, есть чем поделиться. Вот расскажите, пожалуйста, вот День работников культуры. Кого объединяет этот день? Что за люди работают сейчас в сфере культуры? Какие изменения идут в сфере культуры? Я вот имею в виду сейчас пока про коллектив, про людей, да, а уже затем поговорим о тех направлениях, которые развиваются. Все-таки люди во главе угла.
2: Люди во главе угла всегда, и это нужно понимать прекрасно, потому что сфера без людей – это не сфера, она отсутствует. Ну, в нашей сфере, на самом деле, вот те цифры, которые называются, там, 50, более 50 тысяч человек, которые задействованы, на мой взгляд, это достаточно условные цифры, потому что, так или иначе, сфера культуры объединяет не только те штатные единицы, которые работают в этой сфере. Это огромное количество людей и организаций, которые работают, скажем так, взаимодействуют со сферой культуры, делают декорации, да, строят декорации на концертах, там пишут песни, не являясь там штатными сотрудниками каких-то организаций, исполняют песни, организовывают праздники и так далее. Это действительно огромное количество людей. Ну а если уже, давайте прямо говорить, как мы говорили за кадром, вспомнить простую поговорку, что в культуре разбираются 100% населения, да, в политике,
1: все мы в
2: футболе,
1: в культуре,
2: да, в культуре, то мы все влияем и в определенной степени подвержены влиянию этой сферы. На самом деле, сфера, на мой взгляд, крайне сложная, крайне важная и очень такая, знаете, скажу даже нежная, в силу того, что, как говорят, артиста обидеть может каждый, да, то есть, действительно, люди творческие, люди, обладающие талантами, они очень ранимы. И, естественно, это необходимо учитывать в своей работе. И мне приходится это учитывать. И я думаю, что власть в целом понимает это прекрасно. Но всегда это все-таки двустороннее движение. Здесь нужно понимать прекрасно. Знаете, вот у нас недавно возник такой интересный разговор с одним человеком. Когда мы говорим, что государство должно заботиться о сфере культуры, да, то понятие «государев человек» да, оно тоже имеет значение. Это значит, что ты тоже должен что-то сделать для своей страны, для своего государства. И это очень важно. Ну, а в целом сфера культуры, чтобы вы понимали, это более 2000 библиотек, да, 150 музеев, 28 профессиональных театров. Это более 5600 объектов историко-культурных ценностей. И так далее, и тому подобное. Более 2000 клубов, 2200, да? То есть это действительно настолько разнообразные направления, что люди, которые работают в этой сфере, они, ну, по-настоящему преданы своей профессии, это очень важно. И знаете, опросы ведь показывают, я читаю результаты этих опросов, отношение людей, работающих в сфере, к своей сфере. И они показывают, что подавляющее большинство работников сферы культуры, они искренне любят свою работу, они, как говорят, отданы своей профессии, несмотря на то, что она, к сожалению, на сегодняшний день в среднем является одной из самых, ну, низкооплачиваемых, да? И это вопрос, который требует решения, обсуждения и поиска путей, которые привели бы, скажем так, к улучшению ситуации. Но еще один момент, наверное, важный. Я бы обозначил несколько ключевых направлений, которые, на мой взгляд, требуют реализации. Вот когда мы говорим про сферу культуры, это задачи, которые стоят и перед министерством, и передо мной как министром. В первую очередь, это в определенной степени возвращение доверия к сфере культуры. Потому что, как бы то ни было, ну, давайте прямо говорить, в силу действительно такой, может быть, некоторой наивности, может быть, вот этого эмоциональности, да, но 20-й год сыграл крайне негативную роль по отношению ко многим людям из сферы культуры и, к сожалению, для многих явился таким переломным моментом. Второй момент, который в любом случае, это действительно развитие цифровизации в сфере культуры. Ну, мы когда говорим про первое, да, возвращение доверия, это значит, что, ну, я хочу вот этот момент немножко развить, это значит и государство обращается

0: оно будет, ну, скажем так, возвращено, когда оно будет являться действительно основанием для более такого тесной совместной работы. Второй момент, понятно, цифровизация, мы от нее никуда не уйдем. Как бы то ни было, многие страны идут по этому пути. Мы сейчас занимаемся тем, что фактически все библиотечные фонды нашей страны, они с помощью определенных технологий, в этом задействована Национальная библиотека, в первую очередь она является локомотивом движения, они будут объединяться в единую цифровую базу для того, чтобы мы четко понимали, где мы можем обратиться к любому источнику, к любой библиотеке для того, чтобы найти то или иное издание, ознакомиться с ним и так далее. Вот этот момент. Но я хочу, и, конечно, это такая мечта, объединить через цифру все наши достояния, культурные достояния, для того, чтобы иметь информацию в любой момент времени, а где какой экспонат, в каком музее выставляется, да, чтобы мы могли четко понимать, что здесь, там, условно, в краеведческом музее, где-то в районном центре существует вот это, здесь вот это, вот здесь богатства такие национальные. То есть и театры, и музеи, и все остальное, это единственное, можно объединить в единую цифровую систему для того, чтобы мы четко понимали не просто путем соцопросов, не просто путем там, каких-то исследований, а в момент времени, что собой представляет сфера культуры и какими богатствами обладает наша страна, культурными богатствами. Третий момент, третье направление, третья задача, которая, естественно, должна решаться, это вопросы понятия, связанные с понятием креативной индустрии. Мы просто привыкли к тому, что сфера культуры, она затратна. И это правильно. Mm-hmm. Государство должно вкладывать. Но мы не понимаем главного. Мы обладаем настолько ценными составляющими сферы культуры, что они способны приносить доход, и весь мир уже идет по этому направлению. В сфере креативных индустрий крутится уже триллионы. Основные государства, Китай, США, они зарабатывают сотни миллиардов в год на креативных индустриях. Что такое креативная индустрия? Я объясню. Мы, допустим, способны производить кино. Мы сохранили «Беларусьфильм», да, мы обладаем определенным кадровым потенциалом, самое главное, техническим потенциалом, и с опытом работы, и историей определенной. Но мы настолько слабо сегодня продюсируем собственное кино, что мы не способны его продавать, чтобы на этом зарабатывать. Конечно же. Точно так же мы делаем прекрасные постановки в театрах. У нас прекрасные музейные фонды. Их надо пиарить таким образом, чтобы количество посетителей, да, составляло там не десятки тысяч, а сотни тысяч и миллионы. Это абсолютно нормально, и это естественно. И поверьте мне, многие идут по этому направлению страны и конкретные сферы. Поэтому здесь вот этот момент, я хочу просто менять немножко мышление. Мы не просто бедные, да, мы на самом деле обладаем огромными богатствами. Их нужно монетизировать, не продавая их, а продавая возможность на них посмотреть, услышать, приобщиться к этой культуре. И это абсолютно нормально. В первую очередь заинтересовывая не только белорусов. Мы, белорусы, любим свою культуру, мы любим свое искусство, мы разбираемся в нем. Но еще и привлекая из-за рубежа туристов. У нас без виз. Да, люди должны приезжать на постановки Большого театра. Они должны приезжать, хотелось бы, да, чтобы они приезжали на конкретные выставки в нашем художественном музее, в наших краеведческих музеях. Но в этом году совершенно показательный пример. «Прогулка» и «Над городом». Две картины Шагала, которые выставлялись в двух музеях. В художественном музее и в Витебском краеведческом. И счет на людей, которые пришли конкретно посмотреть на эти картины, составляет сотни тысяч посетителей. Это обычная практика для многих музеев. Просто приведу простой пример. Музеи обладают фондами. Зачастую эти фонды очень редко, как говорится, вытаскиваются
1: наружу. Миру, да. Да, да.
0: Так вот, при хорошем пиаре, при грамотном подходе, при креативном названии, да, ну вот как русский музей, делали выставку «О море-море», да, из собственных запасов, картины, посвященные этой тематике. Или «Жизнь замечательных собак». Да, это была и такая выставка.
1: Главное упаковать красиво.
0: Упаковать красиво, пропиарить. И на это, и причем не нужно ничего брать со стороны. Ты просто свои фонды поднимаешь, делаешь контакт.

0: конкретные выставки. И это ведь касается не только музеев, но театра, mm-hmm. но постановки в Большом театре. Да? Ну, естественно, если будут делаться такого уровня, как Елизаревский «Спартак», допустим, или «Сотворение мира», на это будут приезжать. Мы должны сформировать среду, в которой вот это наши достижения кукольного театра, да, когда невозможно купить билеты на постановку, mm-hmm. они стали обычными для всех остальных театров. То есть вот направлений на самом деле работы очень много. И, конечно же, здесь нужно, чтобы нужно формировать среду единомышленников, то есть людей, которые не просто отданы этой профессии, но чтобы они загорали, чтобы они горели своей работой, чтобы они горели с белорусской культурой и действительно креативили в том, чтобы ее продвигать. Вопрос в том, что она у нас есть, она развивается, но это еще нужно уметь красиво упаковать и красиво продать.
1: Ну что ж, спасибо огромное вам за мнение. Еще несколько минут у нас остается, но, конечно же, не могу не коснуться сегодняшнего дня. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. И, конечно же, мы видим, что то, что касается материнства в нашей стране, этот тренд, он любим. И, конечно же, государство делает все для того, чтобы этот тренд еще более развивался. Хочется тоже поздравить здесь, в этой студии, всех с Днем Матери. Ну и, конечно же, у вас есть такая возможность.
0: Я, конечно, поздравляю мою маму. Я надеюсь, она слышит это. Я поздравляю всех матерей. Я поздравляю всех женщин, которые являются матерями или станут матерями. Особенно, знаете, все-таки министр культуры должен в первую очередь касаться сферы культуры, да? А в сфере культуры более 70% работников сферы – это женщины. То есть это в любом случае потенциально, либо реально мамы. Это мамы. Да. Поэтому, конечно же, поздравляю всех с этим праздником, всех женщин страны, всех женщин сферы культуры и всех матерей в первую очередь, потому что так или иначе, но дети — это наше будущее, и очень хочется, чтобы это будущее было светлым, а это во многом зависит от матери, которая воспитает конкретного ребенка. И знаете, когда воспитание правильное, в конечном итоге это будут выращены и таланты, и великие политики. Да, это люди, которые сделают нашу страну счастливой. Дай Бог.
1: Ну что ж, спасибо огромное, тоже присоединяюсь к поздравлениям с Днем Матери. И, конечно же, желаем ярких эмоций, крепкого здоровья всем мамам. Ну и свою маму тоже поздравляю, конечно же, с этим днем. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что самые яркие моменты сегодняшнего выпуска можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был министр культуры Республики Беларусь Марат Сергеевич Марков. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо за то, что пришли.
1: Приходите почаще. До встречи в «Буднях».
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент предложил участникам совещания разобрать вскрытые во время проверок проблемные вопросы без прикрас и теоретизирования, а также определить меры по их устранению. Затронул глава государства и сложную геополитическую обстановку. Президент обратил внимание, что в средствах массовой информации наших соседей постоянно нарастает количество недостоверной информации, которая обращена в сторону Беларуси.
1: Постоянно нарастает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной, как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо.
0: Александр Лукашенко подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля 2027 года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцам и операторам определена транспортная инспекция. Указом также закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. Включение сведений в реестр и внесение изменений будет осуществляться на платной основе. При этом с 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Белгидромет и МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества в радиационной безопасности. Целью визита экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии в Минск стало обсуждение реализации проектов МАГАТЭ, а также оценка технических и аналитических возможностей Беларуси в области радиационного мониторинга окружающей среды. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области радиационного мониторинга и повышения готовности к реагированию на радиационные аварии. Один из самых теплых и трогательных праздников осени отмечают сегодня в Беларуси – День матери. Это еще один повод поблагодарить женщин, чья любовь и забота становятся первой и самой надежной опорой в жизни. Образ современной мамы сочетает в себе лучшие душевные качества, ответственность, трудолюбие, активную жизненную позицию. Она умеет быть нежной и требовательной, хранит домашний уют и при этом востребована в профессии. В собирательном портрете белорусской мамы узнаваемые черты. Чаще всего она имеет белорусское гражданство, состоит в браке, проживает в городе и воспитывает двоих детей. Как правило, она с высшим или средним специальным образованием. Высока роль белорусок и в экономике страны. Они успешно совмещают материнство и карьеру, достигая результатов абсолютно во всех сферах, а чаще всего заняты в сфере торговли или образования. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка. Копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 5, в Гомеле и Гродно 6, тепла, в Могилеве и Минске плюс 4. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

на Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжет.

0: неправильным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко отметил, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов. Постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности. Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности, подчеркнул президент.
1: Европейские страны, в том числе и наши соседи, почему мы собрались сегодня, ответ на вопрос, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов. Они постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Мы это видим. Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок.
0: По поручению президента Беларуси председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это мощнейшая диалоговая площадка, которая охватывает 90% территории азиатского континента. Беларусь имеет здесь авторитетный статус наблюдателя. В фокусе также расширение торгово-экономического взаимодействия по линии Минск-Баку. График переговоров в Азербайджане плотный. Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита. Запланирована также серия двусторонних встреч. Председатель Палаты представителей посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. С наступлением осени отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Чтобы защитить себя и близких при посещении организации здравоохранения, следует соблюдать несколько простых правил, напомнили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Если у вас есть симптомы ОРИ, повышенная температура, кашель или насморк, стоит воспользоваться входом для пациентов с повышенной температурой. При входе в учреждение рекомендуется надевать медицинскую маску, полностью закрывающую рот и нос. Менять ее необходимо не реже, чем через каждые 2 часа. Также рекомендуется обрабатывать руки антисептиком при входе и выходе, не касаться лица и наружной поверхности маски. При резком ухудшении самочувствия или высокой температуре рекомендуется вызвать врача на дом. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны с 14 по 21 октября подготовил насыщенную праздничную программу, приуроченную к неделе родительской любви. В течение недели посетителей ждут тематические мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей и сохранение исторической памяти. В программу включены познавательные квесты, тематические экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные занятия для детей и родителей. Особое внимание в музее уделят самым маленьким посетителям в рамках пространства «Музей для детей». Юные гости смогут написать поздравления с помощью почты «Теплое слово для мамы», принять участие в мастер-классах по созданию праздничных открыток и объемных бумажных цветов, а также изготовить подарки для отцов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Минске, Бресте, Витебске и Могилеве плюс 6, в Гродно и Гомеле 7 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 выше нуля, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: по радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство, материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом, поблагодарил глава государства. В Беларуси планируют усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих. Соответствующие изменения в закон об охране труда внесен в Палату представителей правительством. В частности, предусматривается повышение эффективности государственного управления в области охраны труда на всех уровнях, в том числе дальнейшее развитие профилактической направленности работы по обеспечению безопасности труда работников. Расширяются возможности трудоустройства женщин и несовершеннолетних при создании им безопасных условий труда и отсутствии противопоказаний по здоровью. Предложено усовершенствовать процессы управления охраной труда в организациях на основе оценки профессиональных рисков, расширить права работодателя и гарантии работающего в области охраны труда, а также снизить административную нагрузку на бизнес. Беларусь и Кения рассмотрели новые возможности для бизнеса. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елены Малиновской и президента Кенийской национальной палаты торговли и промышленности Эрика Рутта. Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, отметила Елена Малиновская. Белорусская торгово-промышленная палата готова содействовать налаживанию деловых контактов между белорусскими компаниями и деловыми кругами Кении. Она также пригласила руководство Кенийской национальной палаты торговли и промышленности посетить Беларусь в следующем году. Предложено организовать двусторонний бизнес-форум и посещение предприятий, представляющих интерес для кенийских фирм. О спорте. Белорусская Василина Хандошка номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание спортсменка года в синхронном плавании. На это звание также претендуют немка Клара Блеер, британка Изабель Торп, итальянка Энрика Пикколи и француженки Рамен Люнель и Лили Салавес. Напомню, в текущем сезоне Василина Хандошка взяла золото чемпионата Европы в произвольной программе и серебро в технической, а также неоднократно становилась призером этапов Кубка мира по синхронному плаванию. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты с цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Витебске плюс 6, в Могилеве, Гродно и Гомеле 7 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше нуля, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Это Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь?

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, чем опасно наращивание ресницы, как бороться с осенней хандрой. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в самую суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам более полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков. Регулярное наращивание ресниц может быть связано с появлением микроскопических клещей, раздражением глаз и нарушением работы слезных протоков. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции Европейского общества катаральных и рефракционных хирургов. В исследовании приняли участие 345 женщин в возрасте от 16 до 28 лет. Почти четверть из них когда-либо наращивали ресницы. 58% из этой группы повторяли процедуру каждые 3-4 недели. Около 48% женщин после наращивания сталкивались с дискомфортом, покраснением, слезотечением или зудом. Медики не призывают напрочь отказаться от процедуры, но при регулярном наращивании ресниц рекомендуют тщательно следить за гигиеной век, обращаться к врачу при появлении стойкого раздражения. Скандинавская ходьба может заметно облегчать симптомы депрессии уже через 5 недель после начала занятий. К такому выводу пришли французские ученые. В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой депрессией. Участников случайным образом разделили на две группы. Одна в течение 10 недель дважды в неделю занималась скандинавской ходьбой под наблюдением специалистов, а другая не получала дополнительной физической нагрузки. Состояние добровольцев оценивали в начале эксперимента через 5 недель и по его завершении. Оказалось, что у людей из группы тренировок симптомы депрессии снижались значительно сильнее, чем у участников контрольной группы. Наиболее выраженные улучшения наблюдались в первые 5 недель занятий. Особенно заметный эффект ученые зафиксировали у людей с тяжелой формой депрессии. Их состояние улучшалось быстрее и сильнее, чем у участников с умеренными симптомами. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: будет четко.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля следующего года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. Председатель Палаты представителей прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Игорь Сергиенко по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Спикер также посетит ряд регионов страны и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Предполагается проведение двусторонних встреч, во время которых будут обсуждены перспективные направления взаимодействия с акцентом на углублении торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, а также реализации совместных проектов, развитии межпарламентских связей. Количество многодетных семей в Минской области постоянно увеличивается. Этому способствуют и различные меры государственной поддержки родителей, выбравших для себя непростой путь воспитания детей. Об этом рассказал журналистам председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко. Как отметил глава центрального региона, стало доброй традицией 14 октября, когда вся страна отмечает День матери, вручать женщинам высокие государственные награды. В соответствии с указом президента от 24 сентября 37 женщин, достойно воспитывающих детей из 15 регионов Минщины, награждены орденом матери. И в завершении выпуска: стартовала новая чартерная программа из Беларуси на остров Фукуока. Это второй сезон вьетнамского острова на белорусском рынке. Полетная программа впервые была реализована с 12 октября прошлого года. В этом году рейсы будут выполняться два раза в неделю, в среду и субботу. Октябрьский старт рейсов на Фукуок сменяет авиапрограмму Белавиа во вьетнамский Нячанг, где в середине осени заканчивается активный курортный сезон и погода может не отличаться стабильностью. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Минске, Могилеве и Бресте плюс 10, в Витебске 11 градусов тепла, в Гомеле плюс 12. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 9-11, в Бресте и Витебске днем от 11 до 13 выше 0, в Гомеле плюс 13-15, в Могилеве от 12 до 14 градусов тепла, в Минске плюс 10-12. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич рассказал о курсе Беларуси на взаимовыгодные отношения с соседями и о ситуации в Европе.
2: Да, кто-то говорит, что надо отказаться от сотрудничества нам с Литвой, с Латвией, с Польшей, что надо все построить стену, вот как они. Делать абсолютно так же. Это глупо. Возьмите, например, Китай. Великое государство, так? Ну, мало кто с этим будет спорить. С кем они отказались сотрудничать или торговать? С Евросоюзом? Они работают с Евросоюзом. С США? Они работают с США. А почему мы должны себя вести по-другому? Это наши соседи. Они даны Богом. Они никуда не денутся ни через 5 лет, ни через 50. Наши люди, поляки и литовцы, что они хотят на самом деле? Они хотят нормальных отношений. Это политики их портят. Это литовские политики, польские политики. Не поляки портят отношения, а те, кто у власти. Простой поляк хочет нормальной границы, нормального бизнеса, и чтобы никогда не было войны. Неужели вы думаете, что большинство поляков хочет воевать? Их просто могут когда-нибудь не спросить. Но если сегодня провести честный опрос в Польше, в Литве, 99% скажут: упаси Господь войну, упаси Господь какие-то конфликты, давайте нормально жить. И президент, ориентируясь на национальные интересы своего народа, а не на какой-то пиар или на какие-то громкие заявления, смотрит прагматично. В этом его сила. И он понимает, что правительство приходит и уходит, народы остаются. А второе – это выгодно. В конце концов, даже если в этих условиях санкций мы какое-то экономическое сотрудничество будем вести, пусть небольшое, с теми же литовцами и поляками, что плохого здесь для Беларуси и для народа нашей страны, или для народа Польши или Литвы? Да ничего плохого. И вообще наша политика доказала свою правоту. Посмотрите, как бесятся литовские власти, например, за то, что мы безвиз ввели. Они уже придумали новое ограничение, что машины, значит, с объемом больше 1,9 объем, значит, и определенного клиренса уже скоро запретят вообще въезжать на территорию Беларуси. То есть они все новые и новые ограничения. Почему? Потому что наша политика открытости, не отказа от сотрудничества, готовности к диалогу, она востребована и показывает нашу силу и правоту. Отличие белорусской позиции, значит, позиции президента от вот этой двуличной позиции Запада. Вот мы всегда последовательны и честны. Мы никому зла не желаем. Мы не хотим распада Евросоюза. Мы не хотим, чтобы у них был хаос. Мы не хотим, чтобы у них была война. Во-первых, они с нами граничат. Это так или иначе может отразиться на нас. Нам это не надо. А второе, мы не изменяем принципам. Мы всегда говорили и говорим. На улице судьба страны решаться не должна. Недопустимо сжечь машины, бить полицейских. Какие бы причины ни были, кто бы там был не виноват, не прав. На улице судьба страны решаться не должна. Поэтому мы это говорили и говорим. В отличие от Запада, который сегодня не может навести Франция порядок у себя на улицах, но мы хотим, чтобы у них был мир, чтобы все решалось диалогом, конституционным путем. Значит, но при этом полицию бить недопустимо. Если кто-то нарушает общественный порядок, он должен привлекаться жестко к ответственности. Это наша принципиальная позиция, она не меняется. А еще очень важный момент. Мы разве вмешиваемся вообще во внутренние дела Франции и любой другой страны в Евросоюзе? Да никогда в жизнь! А что творят они? То есть это наш принцип. То, что мы требуем от других, мы сами последовательно исполняем, в отличие от Запада, который одно говорит, а делает совсем другое. Говорят о демократии. У самих демократии нет. Говорят о свободе и о единых принципах, а сами живут по тройным, по двойным стандартам.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Технологии, дисциплина, качество. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич высказался о том, что стоит за успехом белорусского АПК.
2: Современное сельское хозяйство – это, в первую очередь, технологии. Для того, чтобы конкурировать в мире, а белорусское сельское хозяйство конкурентоспособно и успешно конкурирует на мировых рынках, это доказывает и рост экспорта наших товаров, и в целом авторитет и нашей сельхозпродукции, и нашей сельхозтехники, и культуры производства вот различных сельхозтоваров. И без технологий сейчас никуда. Об этом президент говорил не сегодня, он об этом говорил и 15, и 20 лет назад. И государство вкладывало огромные деньги в развитие этих технологий. Президент требовал этого и от ученых, и от работников сельского хозяйства, чтобы технологии, только так можно увеличивать результат, только так можно делать качественную продукцию и быть конкурентоспособным, повторюсь. Президент в который раз доказал на практике, приехав в хозяйство, что за этим будущее, что этим надо заниматься, что наука должна быть практика ориентирована, что каждый ученый, кто задействован в сельском хозяйстве, не только, должен свои разработки, свою работу направлять на то, чтобы это приносило конкретный практический результат для страны и, в частности, в данном случае для сельского хозяйства. Мы увидели результат. Он есть. Надо работать, надо заниматься, надо дальше эту тему продвигать. Есть конкретные итоги. Не зря этим всем занимались на протяжении многих лет. И я думаю, что именно благодаря этому мы идем вперед по сельскому хозяйству и по многим позициям обгоняем ведущие страны мира. И цифры, и качество – это технологии. Вот то, о чем говорил глава государства. Хорошие технологии, контроль, дисциплина и работа каждого на своем месте – это, получается, качественная продукция, которую, значит, будут больше покупать. Это больше авторитет. Ведь как мы завоевали, например, авторитет продуктов питания белорусских – сыра, молока, качеством? Ведь куда ни приедь, люди слышат белорусское молоко, белорусский сыр, белорусский глазированный сырок. Сразу тот, кто слышит про это в любой стране мира, говорит, это качественно, это вкусно, это полезно. Но как мы этого добились? Это ж ежедневная работа и повышение качества. То есть, если мы этот вопрос упустили бы сегодня, или, например, сегодня президент не уделял бы этому столько внимания, то, соответственно, качество могло упасть. Упадет качество, упадет авторитет, упадут продажи. Поэтому, если мы хотим больше продавать, качество должно постоянно расти и ни в коем случае не становиться хуже. Поэтому на это упор глава государства и делает. Дисциплина иногда хромает. Об этом, кстати, президент говорит. У нас зачастую иногда в некоторых хозяйствах камни забывают убирать перед тем, как заниматься, например, посевной. То есть, соответственно, это риск сломать технику. Ну, представьте, не убрали камни, идет техника новая, на которую государство затратило огромные деньги. Она может поломаться, кто за это будет отвечать? Поэтому культура земледелия, значит, это дисциплина и соблюдение технологий. И технология начинается с элементарного. Это подготовка поля для того, чтобы там проводить посевную. И глава государства, человек, который сам работал в сельском хозяйстве, который знает это не понаслышке, это президент от земли, он знает, требовательно относится и серьезно подходит к этому вопросу. Поэтому, безусловно, без культуры земледелия не будет качества товара. То есть все начинается с этого. Если поле неправильно возделано, значит, будет не тот урожай. Значит, его и не так соберу. Не так собрали, не так потом сделали, и что на выходе. То есть все начинается с этого. Если посевную провалил, значит, ты упровалишь уже уборочную.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: свого дня. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом, поблагодарил глава государства. Новые возможности для бизнеса рассмотрели в Кении заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская и президент Кенийской национальной палаты торговли и промышленности. Руководство Беларуси придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, отметила Елена Малиновская. Она подчеркнула, что Белорусская торгово-промышленная палата готова содействовать налаживанию деловых контактов между белорусскими компаниями и деловыми кругами Кении. Предложено организовать двусторонний бизнес-форум и посещение предприятий, которые представляют интерес для кенийских фирм. На Белорусском промышленном форуме более 40 крупных предприятий проведут переговоры с потенциальными партнерами из сектора малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц на открытии форума, который проходит в эти дни в Минске. Торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев подчеркнул, что наши страны на протяжении долгого времени остаются самыми тесными партнерами в политике безопасности, научно-культурной и экономической сферах. И в завершении выпуска: в Беларуси стартовала неделя родительской любви. Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий – от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании детей. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас в Гродно, Минске, Могилеве и Бресте плюс 10, в Витебске 11 градусов тепла, в Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Комплекс для проверки печатных плат на основе искусственного интеллекта разработали в Беларуси. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band, фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. И инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси разработали программно-аппаратный комплекс автоматической оптической инспекции печатных плат на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для автоматического контроля качества монтажа и пайки. Работа комплекса основана на цифровой камере с узким сектором обзора, которая перемещается вдоль поверхности платы по змейкообразной траектории. После бесшовной сшивки полученных снимков формируется крупный цифровой образ, который анализируется с помощью искусственного интеллекта для выявления дефектов сборки и пайки электронных модулей. Резисторы, транзисторы, микросхемы – все эти элементы печатной платы нужно проверять и контролировать. Если это делает человек, то он со временем устает и допускает ошибки. С использованием искусственного интеллекта достигается точность в 99%, отмечают специалисты. Это может быть востребовано, например, при производстве тонометров, глюкометров, газовых, электрических счетчиков, автомобильной электроники. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band – фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. По формату он напоминает популярные браслеты Xiaomi. Компактная капсула с вытянутым дисплеем крепится к сменному ремешку. При этом устройство получилось менее продолговатым, а по бокам корпуса расположены вытянутые кнопки. Одной из главных особенностей станет встроенный GPS, благодаря которому тренировки можно будет записывать без смартфона. Также ожидается барометрический альтиметр для отслеживания высоты и автоматическое распознавание физической активности. Браслет сможет показывать уведомления со смартфона и запускать ограниченный набор приложений. Он будет работать как с Android, так и с iOS. В этом плане он окажется универсальнее Pixel Watch 5, которые совместимы только со смартфонами на Android. Инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Во время движения она улавливает механическую энергию тела и использует ее для автоматической терморегуляции, охлаждает или греет в зависимости от активности человека. Материал рассчитан на работу без сложной многослойной конструкции. Он отражает около 96% поступающего солнечного излучения, поэтому нагревается значительно меньше обычной ткани. Одновременно поверхность эффективно отдает тепло тела в виде инфракрасного излучения. У материала есть и другая особенность. При контакте с кожей и повторяющихся движениях возникает трибоэлектрический заряд. Это тот же принцип, из-за которого после ходьбы по ковру иногда возникает небольшой статический разряд. Получаемой энергии недостаточно для зарядки смартфона, однако она может использоваться как электрический сигнал для датчиков и другой носимой электроники. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси заявил накануне на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Именно для этой цели по поручению Александра Лукашенко государственный секретариат Совета Безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки. Причем президент ставит задачу делать это внезапно и точечно, так как это будет в реальных боевых условиях. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Азербайджане, где по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита. Председатель Палаты представителей также посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Игорь Сергеенко уже посетил Гянджинский автомобильный завод. Кооперация этого гиганта с белорусскими МТЗ и МАЗом – один из самых успешных и образцовых проектов двух стран. Фундамент промышленной дружбы закладывался еще в октябре 2006 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск. В рамках недели родительской любви проходит акция «Поздравим маму вместе» и «Поздравим папу вместе». На предприятиях и в организациях работникам предоставляются специальные праздничные открытки. Любой желающий может написать теплые слова благодарности своей маме, указать адрес отправки, а профсоюз возьмет на себя заботу о доставке поздравления. Также доступны электронные версии открыток для скачивания на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Их можно отправить мамам через мессенджеры или электронную почту, подарив радость и внимание даже на расстоянии. Инициатива охватила более 20 тысяч первичных профсоюзных организаций по всей стране. В завершении выпуска в Минске проходит сегодня единый день депутата. Минчане могут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов до 8 часов вечера. Приемы проводятся во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винерский. 17 октября – малый зал Белгосфилармонии. Для зрителей – старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Минске и Могилеве плюс 9, в Бресте 10 градусов тепла, в Витебске и Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тусаю, но и мать.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, для чего белорусские ученые разгадывают генетический код человека, чем опасно наращивание ресницы, как бороться с осенней хандрой. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские ученые создали ДНК-тест, оценивающий риск репродуктивных потерь. Это методика, основанная на анализе 26 генов, мутации которых напрямую сказываются на репродуктивном здоровье женщины. Теперь у врачей появился новый инструмент, который позволяет заглянуть в самую суть проблемы – генетический код человека. Ключевое преимущество в том, что это переход от простой констатации проблемы к прогнозированию рисков и выбору верной тактики лечения. Расширение панели с 14 до 26 генов дает врачам более полную клиническую картину, позволяя оперативнее принимать решения и существенно повысить вероятность успешного вынашивания. Новая разработка – это часть масштабной работы белорусских генетиков. Регулярное наращивание ресниц может быть связано с появлением микроскопических клещей, раздражением глаз и нарушением работы слезных протоков. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции Европейского общества катаральных и рефракционных хирургов. В исследовании приняли участие 345 женщин в возрасте от 16 до 28 лет. Почти четверть из них когда-либо наращивали ресницы. 58% из этой группы повторяли процедуру каждые 3-4 недели. Около 48% женщин после наращивания сталкивались с дискомфортом, покраснением, слезотечением или зудом. Медики не призывают напрочь отказаться от процедуры, но при регулярном наращивании ресниц рекомендуют тщательно следить за гигиеной век, обращаться к врачу при появлении стойкого раздражения. Скандинавская ходьба может заметно облегчать симптомы депрессии уже через 5 недель после начала занятий. К такому выводу пришли французские ученые. В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой депрессией. Участников случайным образом разделили на две группы. Одна в течение 10 недель дважды в неделю занималась скандинавской ходьбой под наблюдением специалистов, а другая не получала дополнительной физической нагрузки. Состояние добровольцев оценивали в начале эксперимента, через 5 недель и по его завершении. Оказалось, что у людей из группы тренировок симптомы депрессии снижались значительно сильнее, чем у участников контрольной группы. Наиболее выраженные улучшения наблюдались в первые 5 недель занятий. Особенно заметный эффект ученые зафиксировали у людей с тяжелой формой депрессии. Их состояние улучшалось быстрее и сильнее, чем у участников с умеренными симптомами. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом, поблагодарил глава государства. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительским теплом, заботой и вниманием, подчеркнул президент. Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля 2027 года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. В Астане накануне обсудили актуальные вопросы продвижения белорусской сельскохозяйственной продукции в Казахстане. На встрече посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова с учредителем товарищества с ограниченной ответственностью «Зубр-Агро» подвели итоги работы по продвижению сельскохозяйственной продукции и оборудования Беларуси на рынок Казахстана в третьем квартале этого года. Особое внимание было уделено итогам состоявшегося визита казахстанской делегации вместе с компанией «Зубр-Агро» на международную выставку «Иннопром Беларусь». Кроме того, речь шла о подготовке к участию в специализированной выставке «КазАгрофарм-2026», которая пройдет 21-23 октября в Астане. Компания представит на мероприятии ведущие белорусские агропромышленные предприятия. И в завершении выпуска международная специализированная выставка «Медицина и здоровье» начала работу в Минске. Она объединяет 4 направления – восстановительную медицину, реабилитацию, эстетическую медицину, косметологию, а также медицинский и оздоровительный туризм. Всего заявлено более 100 участников и свыше 7500 посетителей-специалистов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке, как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Минске 10 градусов тепла, в Бресте плюс 11, в Могилеве и Витебске плюс 12, в Гомеле 13 со знаком плюс. Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Комплекс для проверки печатных плат на основе искусственного интеллекта разработали в Беларуси. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band, фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. И инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси разработали программно-аппаратный комплекс автоматической оптической инспекции печатных плат на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для автоматического контроля качества монтажа и пайки. Работа комплекса основана на цифровой камере с узким сектором обзора, которая перемещается вдоль поверхности платы по змейкообразной траектории. После бесшовной сшивки полученных снимков формируется крупный цифровой образ, который анализируется с помощью искусственного интеллекта для выявления дефектов сборки и пайки электронных модулей. Резисторы, транзисторы, микросхемы – все эти элементы печатной платы нужно проверять и контролировать. Если это делает человек, то он со временем устает и допускает ошибки. С использованием искусственного интеллекта достигается точность в 99%, отмечают специалисты. Это может быть востребовано, например, при производстве тонометров, глюкометров, газовых, электрических счетчиков, автомобильной электроники. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band – фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. По формату он напоминает популярные браслеты Xiaomi. Компактная капсула с вытянутым дисплеем крепится к сменному ремешку. При этом устройство получилось менее продолговатым, а по бокам корпуса расположены вытянутые кнопки. Одной из главных особенностей станет встроенный GPS, благодаря которому тренировки можно будет записывать без смартфона. Также ожидается барометрический альтиметр для отслеживания высоты и автоматическое распознавание физической активности. Браслет сможет показывать уведомления со смартфона и запускать ограниченный набор приложений. Он будет работать как с Android, так и с iOS. В этом плане он окажется универсальнее Pixel Watch 5, которые совместимы только со смартфонами на Android. Инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Во время движения она улавливает механическую энергию тела и использует ее для автоматической терморегуляции. Охлаждает или греет в зависимости от активности человека. Материал рассчитан на работу без сложной многослойной конструкции. Он отражает около 96% поступающего солнечного излучения, поэтому нагревается значительно меньше обычной ткани. Одновременно поверхность эффективно отдает тепло тела в виде инфракрасного излучения. У материала есть и другая особенность. При контакте с кожей и повторяющихся движениях возникает трибоэлектрический заряд. Это тот же принцип, из-за которого после ходьбы по ковру иногда возникает небольшой статический разряд. Получаемой энергии недостаточно для зарядки смартфона, однако она может использоваться как электрический сигнал для датчиков и другой носимой электроники. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет». ПКМ Холдинг готовит пилотный проект по запуску трамвая с беспилотным управлением и к чему стоит быть готовым с наступлением холодов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет», которая позволяет отслеживать появление свободных мест на распроданных рейсах. Сервис самостоятельно проверяет наличие билетов и сообщает пользователю, когда они появляются. Функция доступна авторизованным пользователям. На карточке нужного рейса достаточно нажать кнопку «Поймать билет», после чего пассажир будет добавлен в лист ожидания. Если кто-то вернет билет или перевозчик перераспределит места, система отправит пользователю пуш-уведомление. В нем будут указаны маршрут, дата и время отправления, а также ссылка для перехода к покупке. БКМ Холдинг готовит пилотный проект по запуску трамвая с беспилотным управлением. Испытания планируют провести в Мозыре. По словам представителей предприятия, траектория движения в этом городе проще и предсказуемее, чем в Минске. Специалисты уже подготовили проекты дорожной карты запуска. Точные сроки выхода беспилотного трамвая на мозырские маршруты пока не называются. Отмечу, отдельные электронные системы помощи уже используются на трамваях нового поколения в Минске. Подчеркну, сейчас БКМ Холдинг продолжает работу над технологиями, которые позволят трамваю самостоятельно проходить весь маршрут. С приходом осени обычная жизнь автомобилиста меняется. Например, на сборы перед поездкой уходит больше времени. Меняется ситуация на дороге. Раньше темнеет, чаще идет дождь, появляются мокрые листья и лужи. Среди основных проблем, с которыми автомобилисты сталкиваются с наступлением холодов, это влажность в салоне и запотевание стекла. Дожди и холодная сырая погода создают условия, при которых влага легче попадает в автомобиль и дольше высыхает. При недостаточной вентиляции в салоне появляется ощущение сырости. В этот период важно не допускать, чтобы в салоне надолго оставалась влага. Вместо ворсовых ковров лучше использовать резиновые. Они не впитывают влагу и легче очищаются. Мокрые коврики необходимо просушивать. А при запотевании стекла обратите внимание на работу вентиляции и состояние салонного фильтра. Кроме того, осенью стоит следить не только за тем, как быстро запотевают стекла, но и за их чистотой. На внутренней поверхности постепенно образуется налет, который усиливает запотевание и особенно мешает ночью, когда свет фар и фонарей начинает рассеиваться. Поэтому перед холодным сезоном полезно хорошо вымыть стекла изнутри. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от Белгосстраха. Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент заявил накануне на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с председателем правления китайской компании Ян Цзяньтяном. На повестке встречи реализация в Беларуси проектов в сферах биотехнологий, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий. Стороны выразили заинтересованность в продолжении взаимодействия не только в этих направлениях, но и в других высокотехнологичных отраслях с выходом на более сложные формы сотрудничества. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и посол Узбекистана в Беларуси обсудили сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку специалистов и перспективы обмена опытом. Вадим Синявский отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очередным этапом взаимодействия станет запланированный на 21-24 октября визит в Беларусь министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. Участники встречи уже обсудили разработки в области пожарной техники и экипировки, выразили готовность продолжить обмен опытом в этой области. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны с 14 по 21 октября подготовил насыщенную праздничную программу, приуроченную к неделе родительской любви. В течение недели посетителей ждут тематические мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей и сохранение исторической памяти. В программу включены познавательные квесты, тематические экскурсии, творческие мастер-классы и интерактивные занятия для детей и родителей. Центральным событием станет тематическая экскурсия «Одна семья, одна война», которая познакомит гостей с историей семейных судеб в годы Великой Отечественной войны. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Минске и Бресте плюс 10, в Могилеве и Витебске 11 градусов тепла, в Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум.
1: 16+.
2: Міністр культури Білорусі Марат Марков о готовності Білорусі дати відпор Западу.
3: То, что происходит сегодня, и то, что президент проводит подобного рода не только совещания, но самое главное, проверки, которые идут уже с начала года, оно ведь не спонтанное решение. Это обусловлено той обстановкой, которая имеет место быть на границах Беларуси, на границах союзного государства. Вообще, на самом деле, вести себя иначе в этих условиях, это было бы не просто легкомысленно, это было бы преступно по отношению к собственной стране, к собственным гражданам. Потому что давайте определимся с этими условиями. Хотя бы просто обозначим некоторые позиции, которые дают понимание того, что происходит вокруг нас. То есть совершенно конкретно об этом открыто заявляется, что мы являемся врагами, да, то есть нас объявляют врагами по отношению к странам. Польша, Прибалтика, страны Прибалтики. Мерц об этом говорит совершенно спокойно. Да, не Беларусь. Речь идет в первую очередь, конечно, о России, но в данном случае мы воспринимаемся как союзник России, мы воспринимаемся как союзное государство в целом. Второй момент. А что происходит в этих странах? В этих странах происходит реально милитаризация, которую можно определить в конкретных цифрах. Да? Более 5% ВВП идет на военные нужды. Чтобы люди понимали вообще, что это такое, давайте просто маленькое сравнение. Беларусь тратит на вооружение, да, на оборону, порядка 1,5% своего ВВП. В абсолютных цифрах по итогам 2025 года это 1,1 миллиарда долларов. Польша тратит, наш ближайший сосед, да, 5% ВВП, но в абсолютных цифрах, дьявол-то в деталях находится, это 53 миллиарда долларов. И, соответственно, давайте прямо говорить, они фактически в 50 раз могут купить больше вооружения, да, больше дронов, ракет, танков, самолетов и так далее, содержать большее количество солдат. Они ведь к этому и стремятся. Польша заявила о том, что она собирается к 30-му году стать самой мощной армией, иметь самую мощную армию в своей стране. 500 тысяч военнослужащих, да, в 10 раз больше, чем в Беларуси. Зачем? Германия собирается к 30-му году увеличить свой военный бюджет до 130 миллиардов долларов.
4: Конечно,
3: да. И вопрос в чем? Они тоже собираются стать самой мощной армией? Конечно. Мы же помним прекрасно 1939 год, то, о чем говорил президент 1941 год. Самое главное в этих условиях, они ведь для чего вооружаются? Для чего предполагается рост количества боеприпасов в 6 раз? За буквально за пару лет. Для чего строятся 200 новых военных заводов и модернизируются гражданские заводы под военные нужды? Это все происходит исключительно для того, чтобы иметь возможность нападать. Агрессия. Польша приобретает 1000 самых современных южнокорейских танков «Черная пантера», но танки ведь это не оборонительное оружие. Их не закапывают в землю без крайней необходимости, да, они в основном это оружие первого удара. Германия размещает у наших границ буквально в Прибалтике свою бронетанковую дивизию, то есть первичный ударный кулак, который при поддержке собственных там небольших армий прибалтов, они могут, по крайней мере, инициировать боевые действия. Вот это та атмосфера, которая вокруг нас происходит.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
5: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр культуры Беларуси Марат Марков о том, к чему ведет ядерная эскалация в Европе.
2: Ведь последствия ядерного конфликта, последствия, никто не может просчитать на сегодняшний день. То, что это будет гибель для Европы, это очевидно. Давайте отталкиваться от простых цифр. По-настоящему, хорошо, что предполагает собой, обращение к ядерной доктрине у стран, которые собираются стать агрессорами? Это значит, что они готовы нанести ядерный удар по своему противнику, то есть в отношении Беларуси, в отношении России. Я не исключаю того, что планы более широкие, но давайте исходить из текущей ситуации. Но реально ядерных стран в Европе – это Франция, у которой есть боеголовки. Да? Говорить о том, что Великобритания является ядерной державой, может достаточно условно. Если верить тем цифрам или тем данным, которые есть в открытых источниках, ни одна атомная подводная лодка в Великобритании на сегодняшний день технически исправной не является. Соответственно, говорим о том, что... И причем в основном ядерный потенциал Великобритании, он во многом зависит от США. А у России с США, у Беларуси с США сейчас выстраивается диалог. И это очень сильно нервирует европейцев. Поэтому они заговорили о собственной ядерной доктрине, о собственном ядерном мече. Не щите, подчеркиваю, мече. И это нужно слушать президента очень внимательно. Да? Речь же идет не о защите. Мы размещали у себя ядерные ракеты или ядерные боеголовки для того, чтобы защитить страну. Чтобы... Это вот как раз доктрина оборонная. А эти товарищи, наши условные товарищи из Европы, они рассматривают это исключительно как оружие нападения. Но давайте прямо говорить, Франция, хоть и она и засекретила количество собственных боеголовок, но они, по мнению экспертов, в десятки, а может быть сотни раз их количество меньше, чем у России. Меньше. Соответственно, в случае ядерного конфликта Европы не будет. В принципе. И в первую очередь это, об этом нужно думать самим европейцам, в первую очередь их политикам. Ну и гражданам тоже, которые выбирают этих политиков. Потому что способности орешника реальные на сегодняшний день еще на себе никто не испытал. Речь идет о том, что вот ядерный конфликт не нужен никому. Это действительно обоюдоострый меч, потому что от него погибнут все. Все европейцы. И вот этот момент говорит только о том, что мы должны договариваться, мы должны все-таки сосуществовать мирно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Міністр культури Білорусі Марат Марков о протестах во Франції.
2: Изначально ведь действительно основной проблемой, которая стала первопричиной для этих протестов, они ведь начинались с небольшого количества протестующих, естественно, но там действительно были вопросы, связанные с системой образования, с необходимостью школьной реформы, которая, очевидно, назрела во Франции. Когда, извините, девочки, которые выходят на протесты, заявляют о элементарном, да, что в школах невозможно учиться, потому что окна не закрываются, зимой холодно, отопления нет, кругом крысы и тараканы. Mm-hmm. И вот это просто озвучивается на голубом глазу. И самое главное, что администрация школ, Министерство образования или там просвещения, да, они ничего не делают. Ведь изначально требования были исключительно такие, навести порядок в сфере образования. Никаких политических требований, никаких действительно требований о смене власти, mm-hmm. и так далее. Знаете, и самое интересное, что именно вот эти требования абсолютно нормальные с точки зрения любого цивилизованного государства, когда речь идет о том, что государство должно обратить внимание на конкретную проблему и постараться с ней справиться. Они вызвали достаточно жесткую реакцию, причем абсолютно жесткую. Но здесь еще нужно понимать, что Макрону-то особо все равно. Да, он уходящая фигура. И эта фигура на самом деле сегодня просто демонстрирует чудеса глупости во всех отношениях, начиная от внешней mm-hmm. политики и заканчивая внутренней. И вот это то количество, которое озвучивалось на вчерашний день, что там порядка 500 000, 480 тысяч уже протестующих по всем городам Франции вышли mm-hmm. на улицы, оно показательно. А здесь исключительно внутренняя, локальная проблематика, и причем жесткость подавления протестов, она действительно поражает. Уже сотни пострадавших с обоих сторон. Речь идет, конечно же, и о применении всего набора спецсредств, светошумовых гранат, там, резиновых пуль, водометов и так далее. Пострадавших огромное количество. И знаете, я ведь о другом еще хотел сказать. Мы же должны понимать, что это не просто конфликт двух сторон. Да, он в определенной степени подогревается. Но давайте прямо говорить, в самой Франции достаточно политических сил, mm-hmm. которые хотят свалить да. Макрона до окончания срока. И то, что как там проходили выборы, мы помним прекрасно. Какую силу набирают правые, Ле Пен и так далее, мы же прекрасно это знаем. Но эти вопросы, они как бы в стороне стоят. Это никто не озвучивает, что интересантами являются в первую очередь политики внутри страны. Да, они используют вот этот ресурс, детский ресурс. Это цинично, будем говорить прямо. А самое главное, от этого страдают сотни тысяч нормальных, обычных граждан по всей стране. Потому что все беспорядки уже сейчас сопровождаются поджогами автомобилей, разграблением и поджогами магазинов, да, mm-hmm. и фактически создаются невозможные условия для нормального существования людей вот в тех городах, в тех местах, где происходят эти демонстрации, эти протесты. И давайте говорить прямо, хорошего в этом ничего нет. Но еще раз доказывает, что европейские власти абсолютно не занимаются внутренними проблемами. Ведь те десятки миллиардов долларов и сотни миллиардов, которые Франция тратит сегодня на Украину, которые она тратит на внутреннюю милитаризацию, будь они направлены на решение школьных вопросов, социальных проблем, они бы в любом случае выступили как блокатор в определенной степени для возникновения подобного рода протестов.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Ты слушаешь

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда». 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Азербайджане. От биотехнологий до крупных предприятий Беларусь и Китай наметили направление дальнейшего сотрудничества. Десятки мероприятий по всей стране. В Беларуси начинается неделя родительской любви.
0: Что происходит?
4: Председатель Палаты представителей находится с рабочим визитом в Азербайджане, где по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита. Мероприятие соберет глав государств и правительств 28 стран-участниц форума, а также представителей государств-наблюдателей и крупнейших партнерских международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Встреча в Баку призвана вывести многостороннее сотрудничество в Азии на качественно новый уровень для укрепления стабильности и безопасности. В программе также посещение ряда регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Предполагается проведение двусторонних встреч, во время которых будут обсуждены перспективные направления белорусско-азербайджанского взаимодействия с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развития межпарламентских связей.
0: Точка отсчета.
4: Игорь Сергеенко уже посетил Гянджинский автомобильный завод. Кооперация этого гиганта с белорусскими МТЗ и МАЗом – один из самых успешных и образцовых проектов двух стран. Фундамент промышленной дружбы закладывался еще в октябре 2006 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск. На мощностях Гянджинского автозавода за 2007-2025 годы собрано уже около 15 тысяч белорусских тракторов. Параллельно идет сборка специальной пожарной и коммунальной техники на базе шасси МАЗ с использованием передовых технологий от нашего Пошснаб. Спикер осмотрел производственные цеха, ознакомился с техпроцессами, обсужден вопрос, как нарастить объемы и повысить эффективность. Кроме того, Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику Гейдара Алиева и в мемориальном комплексе в Гендже. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Международный форум по укреплению сотрудничества, направленный на обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе. В настоящее время совещание объединяет 28 стран, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Беларусь обладает статусом наблюдателя с апреля 2015 года, что позволяет нашей стране активно вовлекаться в региональные интеграционные процессы на азиатском пространстве. Площадка используется для продвижения национальных интересов и расширения торгово-экономического взаимодействия.
0: Это важно.
4: В Беларуси с 14 по 21 октября проходит Республиканская неделя родительской любви. Она объединяет две важные даты. 14 октября – День матери и 21 октября – День отца. С Днем матери белорусских женщин поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха. А дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Глава государства поблагодарил женщин за то, что остаются верны своему важнейшему предназначению – за душевную щедрость, стойкость и созданный мир, наполненный радостным детским смехом. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а дети всегда будут окружены родительскими теплом, заботой и вниманием, подчеркнул президент. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий, от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Минтруда и социальной защиты запустят онлайн-школу для родителей, а в Минской области организуют патриотический форум отцов. Представители Белорусского союза женщин и Минздрава поздравят женщин, которые станут мамами. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Во дворцах культуры и на концертных площадках проходят праздничные концерты. Министерство и ведомство организуют бесплатные юридические консультации по вопросам семьи и брака, прямые телефонные линии и онлайн-школы для родителей. Отдельные мероприятия посвящены роли мамы и папы в семье, ответственному воспитанию детей, семейным традициям и взаимодействию поколений. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка.
0: Факты на стол.
4: По данным Белстата, на 1 января этого года в Беларуси проживали 4 миллиона 45 тысяч женщин и 3 миллиона 295 тысяч мужчин старше 18 лет. Женщины составляют 55,1% взрослого населения, мужчины – 44,9%. Интересная демографическая динамика. В возрасте до 39 лет на каждую 1000 женщин приходится 1016 мужчин, то есть молодых мужчин даже чуть больше. Однако в группе 40+ баланс смещается. Здесь на 1000 женщин приходится лишь 730 мужчин. Мама – горожанка с высшим образованием. Портрет среднестатистической белорусской мамы выглядит так. Замужняя белоруска, живущая в городе, воспитывающая двоих детей. Она имеет высшее или среднее специальное образование и чаще всего работает в сфере торговли или образования. Подавляющее большинство, 84%, живут в городах и лишь 16% в сельской местности. Папа – строитель и промышленник. Портрет среднестатистического отца во многом повторяет портрет матери. Женатый белорус, горожанин, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование. Отличие в профессиональной сфере – мужчины чаще заняты в обрабатывающей промышленности или строительстве. Всего в стране насчитывается 2 миллиона 612 тысяч семей. Из них 43,7% имеют детей до 18 лет. Среди этих семей 57,3% воспитывают одного ребенка, 33,5% двоих и 9,2% трех и более детей. Государство уделяет особое внимание репродуктивному здоровью. В Беларуси работают 159 женских консультаций и организаций здравоохранения с такими отделениями. Современные технологии также помогают стать родителями. В прошлом году 1610 женщин стали мамами благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Государственная семейная политика включает широкий комплекс мер. От выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей до гарантий и льгот в сфере образования, здравоохранения, трудового, налогового, пенсионного законодательства. В Беларуси действует 11 видов государственных пособий для семей с детьми. Единовременные выплаты предусмотрены уже при рождении ребенка. Более 5300 рублей на первенца, на второго и последующих свыше 7400 рублей. При этом находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком один из родителей может до 3 лет. Финансовая поддержка предоставляется в виде ежемесячного пособия. Оно привязано к бюджету прожиточного минимума, размер которого пересматривается несколько раз в год. Отдельный блок мер действует для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Особое внимание многодетным семьям. Для этой категории предусмотрены дополнительные льготы и жилищная поддержка, семейный капитал. Более 35 тысяч рублей при рождении 3-го и последующих детей. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Министр культуры Беларуси Марат Марков определил три главные задачи для культуры Беларуси.
2: Сфера культуры объединяет не только те штатные единицы, которые работают в этой сфере. Это огромное количество людей и организаций, которые работают, взаимодействуют со сферой культуры, делают декорации, да, строят декорации на концертах, пишут песни, не являясь штатными сотрудниками каких-то организаций, исполняют песни, организовывают праздники и так далее. Это действительно огромное количество людей. На самом деле сфера, на мой взгляд, крайне сложная, крайне важная и очень такая, нежная. В силу того, что, как говорят, артиста обидеть может каждый. Да? То есть, действительно, люди творческие, люди, обладающие талантами, они очень ранимы. И, естественно, это необходимо учитывать в своей работе. И мне приходится это учитывать. И я думаю, что власть в целом понимает это прекрасно. Но всегда это все-таки двустороннее движение. Здесь нужно понимать прекрасно. Знаете, вот у нас недавно возник такой интересный разговор с одним человеком. Когда мы говорим, что государство должно заботиться о сфере культуры, да, то понятие «государев-человек», да, оно тоже имеет значение. Это значит, что ты тоже должен что-то сделать для своей страны, для своего государства. И это очень важно. Ну а в целом сфера культуры, чтобы мы понимали, это более 2000 библиотек, да, 150 музеев, 28 профессиональных театров. Это более 5600 объектов историко-культурных ценностей. И так далее, и тому подобное. Более 2000 клубов, 2200, да? То есть это действительно настолько разнообразные направления, что люди, которые работают в этой сфере, они, по-настоящему преданы своей профессии, это очень важно. И знаете, опросы ведь показывают, я читаю результаты этих опросов, отношение людей, работающих в сфере, к своей сфере. И они показывают, что подавляющее большинство работников сферы культуры, они искренне любят свою работу, они, отданы своей профессии, несмотря на то, что она, к сожалению, на сегодняшний день в среднем является одной из самых низкооплачиваемых, да? И это вопрос, который требует решения, обсуждения и поиска путей, которые привели бы, к улучшению ситуации. Но еще один момент, наверное, важный. Я бы обозначил несколько ключевых направлений, которые, на мой взгляд, требуют реализации. Вот когда мы говорим про сферу культуры, это задачи, которые стоят и перед министерством, и передо мной как министром. В первую очередь, это в определенной степени возвращение доверия к сфере культуры. Потому что, как бы то ни было, давайте прямо говорить, в силу действительно такой, может быть, некоторой наивности, может быть, вот этого эмоциональности, да, но 2020 год сыграл крайне негативную роль по отношению ко многим людям из сферы культуры и, к сожалению, для многих явился таким переломным моментом. Второй момент, который в любом случае, это действительно развитие цифровизации в сфере культуры. Мы когда говорим про первое, да, возвращение доверия, это значит, что, я хочу вот этот момент немножко развить, это значит и государство, обращаясь уже к сфере культуры, обращая внимание на эту сферу, будет вести себя совершенно иначе. То есть мы говорим о том, что да, сейчас оказывается огромная помощь и поддержка, но в то же время, все-таки вот это понятие государев-человек, оно в любом случае приведет к тому, что и я думаю, мы будем стараться это делать, чтобы и уровень оплаты труда, да, и уровень социальных льгот определенных, и условий, в которых действуют учреждения культуры, они тоже будут меняться в случае, когда вот это доверие, оно будет, возвращено, когда оно будет являться действительно основанием для более такого тесной совместной работы. Второй момент, понятно, цифровизация, мы от нее никуда не уйдем. Как бы то ни было, многие страны идут по этому пути. Мы сейчас занимаемся тем, что фактически все библиотечные фонды нашей страны, они с помощью определенных технологий, в этом задействована Национальная библиотека, в первую очередь она является локомотивом движения, они будут объединяться в единую цифровую базу для того, чтобы мы четко понимали, где мы можем обратиться к любому источнику, к любой библиотеке для того, чтобы найти то или иное издание, ознакомиться с ним и так далее. Третье направление, третья задача, которая, естественно, должна решаться, это вопросы понятия, связанные с понятием креативной индустрии. Мы просто привыкли к тому, что сфера культуры, она затратна. И это правильно. Mm-hmm. Государство должно вкладывать. Но мы не понимаем главного. Мы обладаем настолько ценными составляющими сферы культуры, что они способны приносить доход, и весь мир уже идет по этому направлению. В сфере креативных индустрий крутится уже триллион. Основные государства, Китай, США, они зарабатывают сотни миллиардов в год на креативных индустриях.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Слушай свое белорусское.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Радио твоего дня.

Президент Беларуси поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Глава государства отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство, материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом, поблагодарил глава государства. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких, незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Президент Беларуси накануне подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля будущего года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. На Белорусском промышленном форуме более 40 крупных предприятий проведут переговоры с потенциальными партнерами из сектора малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц на открытии форума, который проходит сегодня в столице. Торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев подчеркнул, что наши страны на протяжении долгого времени остаются самыми тесными партнерами в политике, безопасности, научно-культурной и экономической сферах. И в завершении выпуска более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 156 тысяч мест. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний. С этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТ уже 15 октября. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. В Минске выступит терем-квартет из Санкт-Петербурга. Ошеломляющая виртуозность, поразительная сыгранность, фантастический артистизм, самобытные аранжировки – это музыкальный коллектив, поднявший значимость русских народных инструментов на небывалую высоту. В концерте также принимает участие оркестр русских народных инструментов Белорусской академии музыки. 30 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 8, в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Бресте 9 градусов тепла. Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. 14 октября Беларусь отмечает один из самых теплых праздников – День матери. Именно с этой даты в стране берет начало неделя родительской любви. Этот марафон нежности и признательности продлится до 21 октября и завершится Днем Отца, объединяя два праздника в единый символ семейного благополучия. Президент Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших нас поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительским теплом, заботой и вниманием, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Специально ко Дню Матери Белстат подготовил статистические портреты тех, кто дарит нам жизнь и опору. Современная мама в нашей стране чаще всего имеет гражданство Беларуси, проживает в городе, состоит в браке и воспитывает двоих детей. Она успешно совмещает домашний уют с профессиональной самореализацией, имеет высшее или среднее специальное образование и трудится в сферах образования или торговли. Глава семьи в представлении статистики – это также городской житель, состоящий в браке и воспитывающий двоих детей. Его профессиональный путь чаще всего связан со строительством или обрабатывающей промышленностью. Что же касается среднего возраста рождения ребенка, в 2025 году он составил 30,5 лет, а первенца белорусские встречают в среднем в 27,5. Как отметила начальник Главного управления демографической статистики и переписи населения Белстата Ирина Бичан, материнство становится доступнее. В прошлом году, благодаря поддержке медицины и ЭКО, долгожданное счастье материнства обрели более 1600 женщин.
2: Что же касается создания семьи, то молодые люди откладывают этот вопрос до осознанного возраста, и женщины вступают в первый брак где-то в возрасте 26,7 года, мужчины того позже, в 29 лет. Первого ребенка рожают, как правило, через год после свадьбы. По данным последней переписи населения, в республике проживало 2,6 миллиона семей. Из них 44% воспитывали детей до 18 лет. Большинство из этих семей воспитывали одного ребенка, 57%. Двух детей воспитывала где-то треть, 34%. И многодетных семей у нас было 9%.
1: Радует и динамика многодетности. По итогам 2025 года фактически каждый четвертый ребенок, появившийся на свет, стал в семье третьим или последующим. Первенцы составили 40% от всех новорожденных, а вторые дети – 34%. Мамины объятия, теплые руки и забота, которые ничего не заменят за этим, огромный труд и любовь. Важно, чтобы у мам оставались силы и время на самое главное. В Беларуси для этого есть гарантии и поддержка, отметила замминистра труда и соцзащиты Юлия Бердникова.
3: Прежде всего, можно озвучить такие финансовые меры, финансовые инструменты. Это целый спектр семейных пособий, которые выплачиваются при рождении и воспитании детей. На первого ребенка размер такого пособия составляет 10 бюджетов прожиточного минимума, и в эквиваленте сегодня это 5300 рублей. На второго и последующего ребенка выплачивается в повышенном размере.
1: Создаются в стране и условия для женщин, которые могут осуществить мечту о материнстве с помощью экстракорпорального оплодотворения. Как рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович, за 2025 год более 800 детей родилось с помощью ЭКО.
4: Поступают к нам со всех регионов республики с самыми такими различными проблемами, но которые требуют оказания медицинской помощи на четвертом технологическом уровне оказания помощи. Преодоление бесплодия, она очень актуальна. За 2025 год более 800 детей родилось с помощью ЭКО.
1: Забота о материнстве начинается еще до рождения малыша. Для семей, которые мечтают о ребенке, в этом году ввели вторую бесплатную попытку ЭКО. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Торжественный прием, посвященный Дню Матери, прошел в городе Надвиной. Согласно указу президента Беларуси, за рождение и воспитание 5 и более детей орденом матери награждены 17 женщин из разных районов Витебской области. Среди них домохозяйки, учителя, медицинские работники и сотрудники предприятий. История каждой женщины – Это пример настоящего материнского подвига, который совершается каждый день без выходных и праздников.
5: Как-то я всегда думала, мечтала, думала еще с детства, что у меня будет много детей. Я как бы детей люблю. И люблю возиться с ними, эти все заботы, хлопоты. Вообще, так, в жизни нужно все-таки к чему-то стремиться.
1: В Витебской области проживает более 11 тысяч многодетных семей. Всем оказывают различную помощь. Доступно более 11 видов пособий. С 2003 года Витебским облисполкомом утверждена премия имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В этом году ее удостоены 25 матерей. Ордена матери вручили многодетным женщинам из Минской области. Поддержка материнства и детства – приоритет социальной политики Беларуси. Героини успешно совмещают многодетное счастье с профессиональной реализацией.
2: Очень волнительно, очень трепетно, но мы горды, потому что эта награда, она всех нас, не только моя, мы ее делим на семерых. Я передаю привет мужу, который является опорой и родоначальником нашей большой семьи.
6: Я по профессии приемная мама детского семейного дома, и по призванию я тоже мама. Я многодетная мама, которая воспитывает 6 детей. У меня 2 мальчика, 4 девочки. И в детском семейном доме реабилитацию прошли у меня 60 детей на сегодняшний день. Любовь – это самое важное. Я получаю очень много любви от своих детей. От родных и от приемных детей очень много любви. И я эту любовь им отдаю.
1: Государственная награда – это высокая оценка ежедневного родительского подвига для будущего страны, отметил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко.
7: Всего в центральном регионе 21 тысяча многодетных семей. Со стороны государства им оказывается всяческая поддержка. Вот на примере нашей области только в этом году мы выделили более 88 миллионов рублей. И понимая, что у нас такой потенциал, я думаю, что вот этот круг награждаемых, он будет только расширяться. И это, безусловно, нас радует, потому что это будущее нашей страны.
1: За 30 лет существования в Беларуси этой чуткой традиции 2843 героини только из Минской области удостоены высокой государственной награды Ордена Матери. Искренние слова благодарности звучали в адрес тех, кто совмещает заботу о семье со службой Отечеству. В Центральном доме офицеров прошло торжественное собрание и концерт, посвященный Дню Матери.
8: Очень ждала этот праздник. Хотелось маме напомнить, что я ее очень сильно люблю. Больше поблагодарить, наверное, за то, что она рядом, за то, что она меня постоянно поддерживает.
9: У меня 2 замечательных детей, я уже даже бабушка. Это счастье. Самое, наверное, главное, что есть в жизни женщины, это объятие ее детей, это счастливое замужество.
1: Представительниц прекрасного пола поздравил первый заместитель министра обороны Беларуси Владимир Белый. Он отметил неоценимый вклад матерей в воспитание настоящих патриотов и подчеркнул, что именно материнская поддержка дает силы защитникам Родины. С праздничной программой перед гостями выступили артисты академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Беларуси. Военные артисты исполнили как известные лирические композиции, так и динамичные хореографические номера. О материнстве, красоте и семейных ценностях мы поговорили с многодетной мамой, победительницей конкурса «Краса Беларуси-2026» Анной Мацкевич.
10: Анна, прошло совсем немного времени после финала. Вы уже привыкли к титулу или до сих пор еще не верите в произошедшее?
11: Конечно же, целый месяц уже прошел после конкурса, и месяц был очень напряженный, потому что сам титул говорит о том, что ты должна нести какую-то идею, смысл реализованной женщины, мамы, которая несет не только красоту, да, но и опыт, знания в той деятельности, в которой она работает, в той сфере, в которой она работает. Поэтому, конечно же, я не чувствую, что я как бы отдохнула или выдохнула, но я чувствую груз ответственности за этот титул.
10: А какой главный урок вы вынесли вот для себя за время участия в этом конкурсе?
11: Самый главный урок, который я вынесла, это умение отпускать ситуацию, когда ты перестаешь контролировать все, ведь там было много людей, которые отвечали за этот конкурс, ответственных людей, которые говорили, что делать, куда идти, каким образом нужно в том конкурсе или в этом конкурсе себя представить и так далее. То есть нас учили, а будучи педагогом, для меня это была такая новая роль, когда ты уже в роли ученика подчиняешься, да, таким молодым, у нас были молодые, молодые хореографы, молодые люди, которые нас обучали разным моментам. Поэтому вот такая сложность в этом была. Но мы с легкостью доверились, ведь они показали своим опытным таким, не знаю, словом, делом, да, что они могут справиться с 23 многодетными мамами. Это тоже большой труд, им большой поклон и большая благодарность за это.
10: Понятно, что получение короны — это не только триумф, но еще и большая ответственность. Mm-hmm. С какой главной миссией или социальным проектом вы планируете нести этот титул в ближайший год?
11: Безусловно, титул — это не просто ленточка с короной, это идея, которая заложена в самом конкурсе. Идея о том, что быть многодетной мамой — это не страшно, это здорово, это то, что поддерживается в нашем государстве. Столько много проектов, которые направлены для реализации мамы в профессии, в творчестве, в различных сферах. Поэтому, становясь мамой, мы не должны бояться того, что мы останемся одни, либо в своих проблемах, только в своей семье. Бытовые моменты сменяются той деятельностью, которую вы выбрали по жизни идти, в сфере профессиональной деятельности. Поэтому тот проект, который я уже реализую, это совместно с одной из финалисток конкурса Ольгой Кацер, мы реализуем проект «Крылья матери» в помощь мамам, которые воспитывают особенных деток, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими, для того, чтобы чувствовали тепло, опеку и поддержку других мам.
10: У вас трое детей, и возраст такой 13, 11 и 9 лет, да, то есть такие погодки, можно сказать. Причем самому младшему я знаю, что буквально на днях исполняется уже 10 лет. Чему вас как личность научили ваши дети?
11: Мои дети меня научили отпускать ситуацию, потому что я дисциплинированный человек и привыкла все контролировать. А когда у тебя появляется один ребеночек за другим, ты понимаешь, что это все невозможно спланировать и законтролировать, и ты отпускаешь ситуацию, проще смотришь на вещи, вот как в анекдоте, да, когда у тебя уже третий сын, неважно, кто ест с миски кота, кот или ребенок. Ну, конечно, это утрировано, но все-таки суть в этом есть, и ты проще относишься к каким-то моментам, безусловно, ты их любишь, оберегаешь, опекаешь, но отпускаешь ситуации, и это здорово, потому что это им дает возможность для саморазвития, для того, чтобы они показали себя, проявили себя, где-то начали самостоятельно проявлять какие-то навыки, да, и развивает их как человека.
10: А чувствовали ли вы поддержку государства? Трое детей, один за одним. Как государство поддерживает многодетные семьи?
11: Ну, безусловно, во-первых, у нас 3 года для того, чтобы мама смогла отдать всю любовь, тепло и заботу своему ребеночку. Это дорогого стоит, потому что, во-первых, это не только 3 года, но это денежная сумма, которая помогает тебе растить ребенка, да, и не чувствовать себя совсем в безденежье, да. Это помогает тебе чувствовать себя уверенней. И с каждым ребенком, естественно, эта сумма увеличивается, и ты чувствуешь поддержку, когда ты становишься многодетной мамой. Во-первых, это материнский капитал, который есть, который ты можешь воспользоваться и на улучшение жилищно-бытовых условий, и на какие-то другие необходимые нужды для семьи. И когда дети идут в садик, в школу, там и половина оплаты учебников, и бесплатное питание. И на каждом вот таком мелком шагу ты чувствуешь, что государство рядом, государство заботится о маме. И я думаю, что это такой стимул хороший для того, чтобы мамы молодые не боялись и вступать в брак и становиться мамами, родителями.
10: Хотелось бы немного еще поговорить о вашей профессиональной деятельности. Вы заместитель декана по идеологии на факультете гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. Как вы попали в эту сферу и почему выбрали именно авиационную среду, которую часто считают мужской?
11: Я педагог по образованию, и когда мне предложили прийти на собеседование на кафедру языковой подготовки, как учитель английского языка, работая в школе, я согласилась, потому что казалось, что это такая волшебная, романтическая профессия. И когда я уже начала работать, глядя на курсантов, воодушевляясь той структурой, теми возможностями, которые дает эта отрасль, дисциплиной и ответственностью. Безусловно, я почувствовала, что тут нужно реализовывать не только свои какие-то творческие составляющие как педагог, но и расти как профессионал в авиационной отрасли. И просто дело случая, когда ты не боишься и идешь туда, казалось бы, где страшно, да, и совсем другая отрасль, но это дало возможность мне реализовать те, может быть, амбиции, те мечты, которые были у меня в детстве.
10: В таком случае не могу не спросить, что бы вы сказали женщинам, которые считают, что после рождения двоих или троих детей уже карьера и личная самореализация заканчивается?
11: Ну, это глупости так думать. Вы знаете, я когда была... У меня уже было двое деток, и я была беременна третьим, я поступила в магистратуру, и это не мешало. Мне не было нянек, мне не было таких помощников. Я поступила в магистратуру, где-то мы с мужем менялись. Во время отпуска я поступала, потом сессия. И вот таким образом ты, чувствуя поддержку, когда у тебя есть плечо рядом, ты можешь себя реализовать. И дети в этом не помеха, они наоборот стимул для того, чтобы ты выходила в общество, ты заявляла о себе, ты реализовывала себя в профессии, потому что они, глядя на тебя, твои дети тоже будут развиваться. Мы не должны полностью погружаться в их жизнь, мы не должны растворяться в этом. Есть на это время, да, 3 года, но далее женщина должна думать о том, что она же самодостаточна, она может развиваться в любой отрасли, которую бы она ни выбрала. И это, ну, мне кажется, возвышает интеллектуально, позволяет расти человеку, да, развиваться. Поэтому не бойтесь, становитесь мамами. Не бойтесь становиться мамами и верьте, что у вас все получится. Ведь дети — это самая большая сила, мотивация и любовь.
10: Поздравляю вас с Днем Матери. Пусть ваши дети растут здоровыми, счастливыми, радуют вас и приносят вам все больше и больше счастья.
11: Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю с этим прекрасным праздником. Пусть все мамочки нашей страны чувствуют эту любовь, заботу государства. А я вам пожелаю реализовывать себя, быть постоянно в гармонии с самой собой и развиваться, не стоять на месте.
0: Картина дня.
1: В Минской ратуше 34 выходца из других стран принесли присягу в связи с получением гражданства Беларуси. Среди них уроженцы из 10 стран – от Украины и России до Пакистана, Ливии, Ирана и Вьетнама. На церемонию пришли родные и друзья новых граждан. Поддерживали их и сотрудники милиции, которые помогали готовить документы для получения гражданства.
12: У меня здесь моя семья, мои дети. У меня есть работа, у меня есть все для комфортной жизни. Я рад, что стал теперь полноценным гражданином Республики Беларусь. У меня много друзей, у меня уже много родственников здесь. Поэтому я, можно сказать, уже считаю себя полноценным белорусом.
13: Беларусь — это страна для жизни. И качество, и безопасность людей для меня главный приоритет. Я искренне благодарна президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за возможность стать гражданином этой прекрасной страны.
1: Как отметил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Минска Игорь Щеснович, многие из новых граждан давно живут в столице, работают в образовании и медицине, создают семьи, учатся и осваивают новые профессии.
14: Сегодня традиционно в Минской городской ратуше прошло торжественное мероприятие по принесению присяги иностранными гражданами, которые, согласно указу президента Республики Беларусь, приняты в гражданство нашей страны. Это выходцы из различных стран, это и Украина, Россия, Иран, Узбекистан, Вьетнам и лица без гражданства. Все они достаточно долго уже живут в Республике Беларусь. Кто-то приехал сюда работать, учиться, привезли сюда свои семьи, либо создали их и уже остались здесь жить, потому что наша страна им понравилась.
1: После принесения присяги новым гражданам вручили Конституцию Беларуси и памятные сувениры. Завершилась церемония музыкальным подарком, авторской песней «Моя страна». Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Руслан Воронков. Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем.
15: Республика Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту, НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением доверия.
1: Амбициозные планы Варшавы по созданию самой мощной армии в Европе столкнулись с суровой реальностью. Как показывают последние социологические опросы, большинство молодых поляков не поддерживают курс властей на тотальную милитаризацию страны и отказываются служить в армии. Молодые люди выступают против возобновления обязательного призыва на военную службу. Об этом заявили 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Придерживаются противоположного мнения 47% респондентов, но с оговоркой, что в армию должны призывать не только мужчины, но и женщин. Обязательная военная служба в Польше была отменена в 2009 году. Теперь в рядах армии только профессиональные солдаты и добровольцы. В последнее время в правительстве и парламенте Польши ведется дискуссия о восстановлении обязательного призыва. Под предлогом защиты от мнимых угроз Вильнюс выпросил очередной транш от Брюсселя. Еврокомиссия выделила республике более 32 миллионов евро на укрепление границ и защиту воздушного пространства. Проект включает строительство вышек с радарами, оборудование для нейтрализации беспилотников, закупку дронов и обучение операторов. Вдобавок к этому в Литву начали прибывать первые солдаты США новой ротации. Речь пока о сотне военнослужащих. Впереди еще более десятка таких этапов переброски. Примерно к середине ноября в Литве будут полностью развернуты два батальона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих стран ЕС. Так считает кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик усомнилась в том, что фон дер Ляйен сможет сохранить свой пост до конца мандата. В последнее время глава Еврокомиссии все чаще подвергается резкой критике. Стиль руководства фон дер Ляйен считают бункерным, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором. Множество вопросов вызывает ее бескомпромиссная и прямолинейная финансовая политика в отношении Киева, которую критики называют необоснованной растратой средств. Так, глава Еврокомиссии отчиталась о поддержке Украины с 22 года. Фон дер Ляйен сообщила, что европейские налогоплательщики заплатили Украине руками Брюсселя более 230 миллиардов долларов. С момента начала второго срока главы Еврокомиссии Европарламент четырежды голосовал по вотуму недоверия в отношении нее. Но пока эти инициативы не находили поддержки.
0: Картина дня.
1: В Беларуси отмечают День стандартизации. Техническое регулирование – это не просто нормы, а фундамент качества. И сегодня страна делает большой шаг к цифровой трансформации промышленности. В стратегических программах развития до 2030 года главный вектор – внедрение опережающих стандартов в высокотехнологичных отраслях. Так, в планах ведомства – разработка двух десятков новых ГОСТов для роботизации и внедрение пяти стандартов в сфере искусственного интеллекта. Совместно с Национальной академией наук реализуется специальная программа, которая охватывает цифровую индустрию, биотехнологии и химию. Ожидается, что уровень гармонизации отечественных стандартов с международными требованиями в этих сферах составит не менее 85%. Параллельно укрепляется и интеграционный вектор. В рамках союзного государства активно ведется работа шести программ. Об этом рассказал первый зам председателя Госкомитета по стандартизации Беларуси Александр Бурак.
16: Эти работы связаны сегодня по созданию кооперационных отраслей промышленности, таких как машиностроительная отрасль, грузовая техника, сфера, связанная с безопасностью детского питания, вопросы, связанные в том числе с разработкой современных интегральных микросхем. Вот в этих направлениях мы сегодня очень активно с коллегами внедряем новые технологии и новые требования, которыми должна насыщена быть наша промышленность. Ну а если говорить в цифрах, то общее количество стандартов, которые сегодня разрабатываются в рамках программ союзного государства, составляет 261 наименование.
1: Ежегодно специалисты ведомства разрабатывают до 400 новых национальных стандартов, которые охватывают в все ключевые отрасли, от легкой промышленности до высоких технологий. Знаковым событием этого года стало открытие Минского референс-центра. Здесь на самом высоком уровне проверяют качество товаров массового потребления, а также создают уникальные испытательные базы. Так, на финальную стадию вышел проект по созданию комплекса для испытаний электротранспорта. Новейшее оборудование позволяет автоматически проверять технику на наличие более чем 10 опасных химических веществ. В стабилизационные фонды Минска уже заложили весь объем яблок и 40% картофеля. Закладка продукции продолжится до 15 ноября, после чего ее начнут отгружать в детские сады, школы и больницы. Об этом рассказал гендиректор УП «Партизанская» Александр Новиков. Продукцию предприятия закупают у фермерских хозяйств и крупных сельхозпроизводителей со всей Беларуси. Картофель приобрели у ОАО «Гастеловская» и Минской овощной фабрики. Также на предприятии частично перерабатывают овощи и поставляют их уже очищенными и вакуумированными столичным учреждением социальной сферы. Скоро появится третья линия, которая позволит расширить поставки на весь город.
17: На сегодняшний день заложено полностью яблоко в стабилизационный фонд в объеме 987 тонн. Заложено 40% от объема картофеля. 1078 тонн. С четверга начинается закладка моркови. Машины уже отправлены в фермерские хозяйства. В середине следующей недели будет планируется закладка свеклы и также лука. Ну и под конец октября уже, как всегда, у нас пойдет капуста в объеме 970 тонн. У нас реализация стабфонда начинается с 15 ноября. До 15 мы осуществляем закладку, с 15 мы отгружаем на детские дошкольные учреждения, школы и больницы.
1: Контакт-центр 115 принял в столице более 1 200 000 обращений за 9 месяцев. Об этом сообщил директор расчетно-информационного центра Мингорисполкома Олег Поскробко. Большая часть заявок поступает по трем направлениям. Это санитарное состояние мест общего пользования и придомовых территорий, горячее водоснабжение и работа электрических сетей. По сравнению с таким же периодом 2025-го количество обращений снизилось.
18: Мы обращаем внимание на то, что по санитарному состоянию у нас идет снижение количества заявок, да, то есть хорошо, на 4%. По горячему водоснабжению на 9% мы снизили заявок. За 9 месяцев у нас снизилось количество заявок, претензий, консультаций. Ну, за счет, в первую очередь, за счет консультаций, и это обусловлено тем, что приняты решения, технические решения по качеству воды. Мы, вы знаете, что мы перешли на подземные источники, и сразу уменьшилось количество вот именно консультаций, нареканий на качество воды. И в целом, если посмотреть по итогам работы за 10 месяцев к предыдущему такому же периоду 2025 года, то мы снизили на 0,3% этих обращений. В городе существует несколько способов подачи обращений, заявок, претензий. В первую очередь, все же это 115, короткий номер, и он в большей степени, им должно держание пользоваться в большей степени при аварийных случаях. То есть, когда мы звоним, надо оперативно в течение 30 минут, как по приказу министра, да, мы должны реагировать на все аварийные заявки, не выходя из этого регламента времени. В то же время мы принимаем заявки и через портал 115 бел, это больше такие информационные, да, то есть где-то что-то, какой-то вид неисправности, который, может, кто-то не увидел при обходе, увидели горожане, подали, мы рассмотрели меры по их закрытию. Конечно же, эти заявки поступают на портал, и срок рассмотрения их в течение суток. Поэтому аварийные, как я уже говорил, заявки желательно на портал не оставлять, а все же звонить непосредственно на 115.
1: 29-й международный белорусский промышленный форум открылся в Минске. На одной площадке собрались ведущие производители, ученые и эксперты. В этом году ключевые темы – высокотехнологичные разработки, импортозамещение и укрепление международной кооперации. На площади в 2000 квадратных метров свою продукцию представили около 60 компаний из Беларуси, России, Китая и Ирана. Спектр оборудования огромный. От инновационных станков и робототехники до систем автоматизации и передовых решений для энергетики. Подробнее рассказал руководитель Белорусского промышленного форума Александр Досюкевич.
19: Есть выставка по химии, где представлено оборудование и услуги для нефтехимических предприятий. И третий год подряд мы проводим выставку, которая называется LabTech. То есть там оборудование именно для лабораторий, для тех, кто занимается металлургией, будет интересно.
1: В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Эксперты обсудят вопросы внедрения IT-решений на предприятиях, в центре внимания и нефтехимическая отрасль, от глубокой переработки углеводородов до инновационных полимеров. А в четверг в программе 22-й конкурс сварщиков Беларуси. Защитить уязвимых участников дорожного движения. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения. Подробности рассказал заместитель начальника управления ДПС и профилактики Главного управления ГАИ МВД Кирилл Костюк.
20: Главная цель проводимых, в том числе рейдовых мероприятий, снижение аварийности и защита наиболее уязвимых участников дорожного движения. Велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов. ГАИ напоминает, для передвижения используется только исправный транспорт в условиях плохой видимости, в сумерках. На велосипеде и средстве персональной мобильности должны быть включены фонари – белый спереди и красный сзади. При этом следует помнить, что движение должно осуществляться в первую очередь по велосипедной дорожке. При пересечении проезжей части дороги велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности обязаны спешиться, переводя свой транспорт рядом с собой. При движении за городом и велосипедист и водитель средств персональной мобильности должны быть в одежде повышенной видимости со светоразличающими вставками. Лучше использовать жилеты. Пешеходы обязаны обозначить себя фликерами. Не останется без внимания инспекторов и физическое состояние участников дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, что управлять состоянием опьянения каким-либо транспортом запрещено. Не подвергайте опасности себя и окружающих.
1: Если вам стало известно, что за руль сел нетрезвый водитель, на проезжей части находится пьяный пешеход либо иной участник дорожного движения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голосы из места».

0: пострашней.
1: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
2: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко находится с рабочим визитом в Азербайджане. От биотехнологий до крупных предприятий Беларусь и Китай наметили направление дальнейшего сотрудничества. Десятки мероприятий по всей стране. В Беларуси начинается неделя родительской любви.
0: Что происходит?
2: Председатель Палаты представителей находится с рабочим визитом в Азербайджане, где по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита. Мероприятие соберет глав государств и правительств 28 стран-участниц форума, а также представителей государств-наблюдателей и крупнейших партнерских международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Встреча в Баку призвана вывести многостороннее сотрудничество в Азии на качественно новый уровень для укрепления стабильности и безопасности. В программе также посещение ряда регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Предполагается проведение двусторонних встреч, во время которых будут обсуждены перспективные направления белорусско-азербайджанского взаимодействия с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развития и межпарламентских связей.
0: Точка отсчета.
2: Игорь Сергеенко уже посетил Гянджинский автомобильный завод. Кооперация этого гиганта с белорусскими МТЗ и МАЗом – один из самых успешных и образцовых проектов двух стран. Фундамент промышленной дружбы закладывался еще в октябре 2006 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск. На мощностях Гянджинского автозавода за 2007-2025 годы собрано уже около 15 тысяч белорусских тракторов. Параллельно идет сборка специальной пожарной и коммунальной техники на базе шасси МАЗ с использованием передовых технологий от нашего Пошснаб. Спикер осмотрел производственные цеха, ознакомился с техпроцессами, обсужден вопрос, как нарастить объемы и повысить эффективность. Кроме того, Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику Гейдара Алиева и в мемориальном комплексе в Гяндже. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Международный форум по укреплению сотрудничества, направленный на обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе. В настоящее время совещание объединяет 28 стран, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Беларусь обладает статусом наблюдателя с апреля 2015 года, что позволяет нашей стране активно вовлекаться в региональные интеграционные процессы на азиатском пространстве. Площадка используется для продвижения национальных интересов и расширения торгово-экономического взаимодействия.
0: Это важно.
2: В Беларуси с 14 по 21 октября проходит Республиканская неделя родительской любви. Она объединяет две важные даты. 14 октября – День матери и 21 октября – День отца. С Днем матери белорусских женщин поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших жизни и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха. А дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Глава государства поблагодарил женщин за то, что остаются верны своему важнейшему предназначению, за душевную щедрость, стойкость и созданный мир, наполненный радостным детским смехом. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а дети всегда будут окружены родительскими теплом, заботой и вниманием, подчеркнул президент. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий, от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Минтруда и социальной защиты запустят онлайн-школу для родителей, а в Минской области организует патриотический форум отцов. Представители Белорусского союза женщин и Минздрава поздравят женщин, которые станут мамами. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Во дворцах культуры, на концертных площадках проходят праздничные концерты. Министерства и ведомства организуют бесплатные юридические консультации по вопросам семьи и брака, прямые телефонные линии и онлайн-школы для родителей. Отдельные мероприятия посвящены роли мамы и папы в семье, ответственному воспитанию детей, семейным традициям и взаимодействию поколений. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка.
0: Факты на стол.
2: По данным Белстата, на 1 января этого года в Беларуси проживали 4 миллиона 45 тысяч женщин и 3 миллиона 295 тысяч мужчин старше 18 лет. Женщины составляют 55,1% взрослого населения, мужчины 44,9%. Интересная демографическая динамика. В возрасте до 39 лет на каждую 1000 женщин приходится 1016 мужчин, то есть молодых мужчин даже чуть больше. Однако в группе 40+ баланс смещается. Здесь на 1000 женщин приходится лишь 730 мужчин. Мама – горожанка с высшим образованием. Портрет среднестатистической белорусской мамы выглядит так. Замужняя белоруска, живущая в городе, воспитывающая двоих детей. Она имеет высшее или среднее специальное образование и чаще всего работает в сфере торговли или образования. Подавляющее большинство, 84%, живут в городах и лишь 16% в сельской местности. Папа – строитель и промышленник. Портрет среднестатистического отца во многом повторяет портрет матери. Женатый белорус, горожанин, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование. Отличия в профессиональной сфере: мужчины чаще заняты в обрабатывающей промышленности или строительстве. Всего в стране насчитывается 2 миллиона 612 тысяч семей. Из них 43,7% имеют детей до 18 лет. Среди этих семей 57,3% воспитывают одного ребенка, 33,5% двоих и 9,2% трех и более детей. Государство уделяет особое внимание репродуктивному здоровью. В Беларуси работает 159 женских консультаций и организаций здравоохранения с такими отделениями. Современные технологии также помогают стать родителями. В прошлом году 1610 женщин стали мамами благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Государственная семейная политика включает широкий комплекс мер – от выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей до гарантий и льгот в сфере образования, здравоохранения, трудового, налогового, пенсионного законодательства. В Беларуси действует 11 видов государственных пособий для семей с детьми. Единовременные выплаты предусмотрены уже при рождении ребенка – более 5300 рублей на первенца, на второго и последующих – свыше 7400 рублей. При этом находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком один из родителей может до 3 лет. Финансовая поддержка предоставляется в виде ежемесячного пособия. Оно привязано к бюджету прожиточного минимума, размер которого пересматривается несколько раз в год. Отдельный блок мер действует для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Особое внимание многодетным семьям. Для этой категории предусмотрены дополнительные льготы и жилищная поддержка, семейный капитал. Более 35 тысяч рублей при рождении 3-го и последующих детей. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио.

passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.